0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 4 часа утра.

Мы с тобой шепотом, шепотом спрашивали, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что друг.

0: шепотом спрашивали, что потом, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что мы разные люди.
1: Медиагруппа «Русская волна». Нам

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 5 часов утра.

«Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. «Русское радио Кипр». Нам доверяют 20 лет.

Отголоски времени. Музыка поколений. Детали событий. Медиагруппа «Русская волна». Голос, которому доверяют 20 лет.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 6 часов.

0: Реклама на русском.
1: Говорят, его видели на набережной.
2: А кто-то в старом городе.
1: А некоторые успели сделать с ним селфи.
3: Он Шавермагай. Он существует.
1: Следи за нашими соцсетями.
3: Шавермагай уже идет за тобой.
1: Де Шаверма Бай Пунин на Иринис 11 в старом городе.
3: Не просто гастровкус, а веселое настроение прямо на улицах Лимассола.
1: Доставка Болт, Волт, Фуди.
4: Лента Кипра. Ваше онлайн-информагентство. Первые новости острова здесь.
5: Лента Сангус.
6: Окружающих надо периодически пугать,
7: чтобы сильно не окружали.
4: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 7 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Посетите сладкие миры в кондитерской Toy Confectionery. Авторские десерты, ароматный кофе, хрустящий хлеб и свежая выпечка. Toy Confectionery. В самом сердце Лимассол Дель Мар. Вкуснее не бывает.

А вот и оно утро, а это означает, что можно проснуться, можно подтянуться и, конечно же, строить какие-то особенные планы на этот день. Да, утро, мне кажется, нужно начинать именно так. Вот все запланировать, выстроить и, конечно же, следовать этим целям для того, чтобы потом в завершении дня сказать: слушайте, ну классный был денек, давайте еще. Среда, тем более, экватор недели. Второй, кстати, летний эфир, 3 июня. И знаете, я вот вычитал новость о том, что, оказывается, появилась новая традиция: для того, чтобы правильно встретить лето, нужно в 12 часов ночи вот открыть, распахнуть окно и кричать на всю округу: «Лето!» Ну, как минимум, вам будет приятно встретить лето, а соседям не очень. Ух, удивится-то весь народ, который будет в этот момент на улице. Хотя, чего вы там делаете-то, а? В такое позднее время. Спать-то уже пора. Тем более, а как тут поспишь, когда кто-то кричит? Так что у вас есть возможность сегодня, если вы еще не встретили лето, сделать это прямо сейчас. Вот, пожалуйста, откройте окно автомобиля, прокричитесь, а может быть даже и у себя в офисе, либо просто, если вы еще на кухне наполняете свою чашку кофе, открывайте окно, кричите: «Лето!» И пусть оно становится действительно еще более вот настоящим, потому что мы заждались. Погода у нас весной как-то не очень сильно радовала, а лето уж давайте, пожалуйста, как обычно, чтобы все загорали, все отдыхали, все купались, ну и, конечно же, ощутили вот ту самую маленькую жизнь под названием лето. Эх, с лихвою. Ну а мы пока 3 часа с вами будем ощущать отличное настроение, которое будем транслировать в рамках нашего утреннего шоу «Русские перцы». Как всегда, у нас много интересного, классные новости, гости, ух, какие, закачаешься. Ну и, конечно же, настроение, которое мы будем делиться. Ну и вы делитесь. Номер 49-105-7 уже работает. Напоминаю, координаты нашего веселого чата, который принимает ваши комментарии, СМС, приветы и поздравления главных именинников нашего острова. Уж очень хочется сегодня присоединиться к празднику, знаете, так сказать, подмазаться уже к этому настроению. А вдруг в гости пригласят? Вот я всегда говорю эту информацию: надеюсь, а никто не зовет. Давайте изменять традициям. Напишите на номер 49-105-7. Доброе утро, остров! Просыпаемся! А, нет! Лето!

0: Гороскоп на русском.
1: Очень доброе утро. Всем здравствуйте. Звучание по ту сторону приемника проверено. Хорошо все работает.
2: Так.
1: Да. Угу. Ну я же, конечно, у меня же была цель.
2: Все сначала правильно.
1: Проверить,
2: сверила.
1: Как оно там, вот как оно здесь.
2: Дороги как?
1: Все проверила, пришла. Здравствуйте. Остров, привет еще разочек. Всем и каждому отличного настроения. И самое время поделиться теми самыми прогнозами на день сегодняшний. Просто вчера были так себе, а сегодня давайте посмотрим. Знаки огня, овны, львы и стрельцы обнаружат, что их усилия остаются незамеченными. Не ищите признания и призвания. Наверное, внутреннее удовлетворение от результата будет важнее. О, для себя, для своего собственного процесса старайтесь.
2: Знаки воздуха, близнецы, весы и водолеи, придется разбираться в запутанной ситуации с большим объемом данных. Если вы попытаетесь решить все быстро, столкнетесь с негативными последствиями. Но когда данных
1: удивили.
2: Много, всегда так.
1: Очень. Не было такого, и вот опять. Земные знаки, тельцы, девы и козероги столкнутся с необходимостью быстро принять решение в условиях неопределенности. Это вам как раз-таки со знаками воздуха надо подружиться, они все порешают. А доверьте своей интуиции или знакам воздуха, она подскажет верный путь.
2: Знаки воды, раки, скорпионы и рыбы, следите за данными обещаниями сегодня. Не берите на себя лишнего, это может привести к перегрузке.
1: Вот-вот. А то обещают, да, с три короба, а потом 3 года ждут и забывают. Ай-яй-яй-яй-яй.

0: Алло.
1: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Очень срочная информация в номер. Дело в том, что у нас сегодня на острове есть именинник прекрасный по имени Никита. И он сейчас с нами на связи вместе со своей мамой. Доброе утро!
3: Никита, привет!
4: Да.
3: Доброе утро!
2: Здорово! Никит, дорогой, ну в твою честь прилетели строчки. Готов услышать?
4: Да.
2: Отлично. Нашего любимого сыночка и старшего брата, между прочим, с днем рождения поздравляют мама Галя, папа Дима и младший брат Егорка.
3: Дорогой Никита, наш долгожданный сынок, с днем рождения тебя!
2: Тебе уже 9 лет. Целых 9 лет радости, улыбок, открытий и моментов, которыми мы гордимся.
3: Желаем тебе расти добрым, смелым и счастливым мальчиком, верить в себя и никогда не переставать мечтать.
2: Пусть каждый день приносит тебе новые интересные приключения, верных друзей и много поводов для улыбок.
3: Мы очень любим тебя и всегда будем рядом. С днем рождения, наш любимый сынок.
2: Вот такая красота.
4: Громче, зайка.
2: Никит, дорогой, у тебя еще школа не закончилась, судя по всему, да?
4: Через 2 недели
2: закончится.
3: Так, ну немножко потерпеть осталось.
2: Но совсем скоро будут каникулы, а пока у тебя отличный повод, чтобы улыбнуться. Потому что именно сегодня у тебя день рождения. А это означает праздник, поздравления от друзей. Ну и, конечно же, специальные сюрпризы от твоей семьи. Мама Галя.
4: Да-да.
2: А поздравляем вас, сыночка.
3: Принимайте поздравления.
2: Родилась сегодня.
4: Спасибо.
2: У вас, да?
4: Да.
2: Любимый, замечательный, такой прекрасный сыночек. Пусть он вас и вашего мужа прекрасного радует и растет здоровым, классным и успешным богатырем.
3: Ну и сегодня вашу семью ждет незабываемый, потрясающий, самый яркий праздник.
4: Спасибо большое, пусть так и будет.
2: Ура! С днем рождения!

0: Реклама на русском.
1: Хорошая машина должна быть быстрой, удобной, а еще надежной, яркой, скоростной. В Ivory Rent найдется авто под любую задачу. Долгосрочная и краткосрочная аренда новых автомобилей от известных брендов. Представительские BMW, Mercedes и Porsche. Семейные Volkswagen и Kia. А еще неповторимый и дерзкий Ford Mustang. Для тех, кто любит по-настоящему мощные авто. Заходи на ivoryrentacar.com и выбирай свою хорошую машину.
2: Мойка высокого давления. Всего за 79,95. Напольный вентилятор за 15,95. Комплект мебели для сада по 99,95. Газовый гриль 5 конфорок 299,95. Спрей для кондиционера всего 2,99. Онлайн mangas.com.cy.
3: Дамы и господа, встречайте настоящую жемчужину медиагруппы «Русская волна» – радио «Монте-Карло». Слушайте в Лимассоле на 104,5 FM или на сайте montecarlo.cy.
4: Как известно, самая благоприятная среда для человека – это пятница!
5: Рекламная служба «Русского радио Кипр». 255-88-180.

0: самый острый перец истории.
1: Набираемся сил, кстати, для того, чтобы провести этот день замечательно. Спасибо Дмитрию Колдуну за потрясающий хит. До сих пор очень сильно заряжает. Да. Ну, а мы пока будем заряжать вас самыми яркими событиями и праздниками дня сегодняшнего.
2: Подскажем вам, какой набор сегодня, а вы уже выбираете, что же вам отмечать. Всемирный день велосипеда, к примеру.
1: Крутить педали и...
2: Да. Печкин же доволен, счастлив. И пусть каждый, у кого и будет велосипед, будет счастлив.
1: И ты будь таким. Классно. Так, день рождения парашюта. Об этом расскажем еще подробнее в, собственно говоря, событиях. Ну а пока пусть у вас всегда будет вот этот самый запасной, да?
2: Тот самый, важный. Так, праздник прогульщика. Ну а что, можно отметить и такой. Mm-hmm. Вот, ты прогуливала когда-нибудь?
1: Нет.
2: Уроки.
1: Так, четвертый год ты мне задаешь этот вопрос, ничего не поменялось.
2: Ничего не меняется, информация все та же.
1: Я не признаюсь.
2: Я надеюсь все же, да, да. А я тебе рассказывал, у меня, ну, бывало иногда.
1: Не, ну видишь, мне прям, мне очень нравилось, если честно, учиться в школе. Вот в университете, ну я не прогуливала, я уже стала на третьем курсе, стала работать, но это не считается прогулом. Там была официальная справка.
2: А я тоже как бы не специально, знаешь, меня друзья провоцировали.
1: Да-да-да-да.
2: Вот, туда, в классах попозже, вот как-то встречались возле школы. А, давай прогуляем первый урок. Ну, там что-то было неважное. Конечно, когда какая-то контрольная, нет, это было обязательно.
1: Не, у меня мать. Там, не дай бог. Ух, я даже не проверяла эту теорию. А что будет, если? Ну, и как-то было не принято, что
2: а
1: ли.
2: А у нас, знаешь, что самое удивительное, что один из тех, кто прогуливал, у него мама в школе работала.
1: А, вот поэтому.
2: Он вообще был самый бесстрашный.
1: Ага. Мне нравится День пионов, как бы намекая на окончание учебного года, да, вот почему-то пионы у меня очень связаны как раз-таки с линейкой последней. Прекрасные цветы и ароматы.
2: Тогда к этой ароматике добавим еще «День любовь побеждает все».
1: О, да, вот
2: особенно с пионами.
1: Да, ну если ты пришел с пионами, то шансы на победу возрастают. Друзья, сегодня в календаре также отмечен День воспоминания о снеге. Я не знаю, откликается ли вам данное состояние. Мне вообще нет, я даже пока не соскучилась.
2: Всемирный день бега также можно отметить легкой пробежкой с утра.
1: Ну да, и, пожалуй, Всемирный день выставок тоже отметим. Красиво. Очень люблю вдохновляться искусством. Каждый раз это какое-то новое погружение в другую реальность, где можно подумать, создать образы, дорисовать, ну или ответить на тот самый вопрос, а что хотел сказать автор.
2: А вот сейчас прям захотелось пойти на какую-нибудь галерею и сходить на выставку.
1: Да, да, да. Ну что ж, поехали по знаменательным событиям сегодняшнего дня замечательного. Мы начнем, пожалуй, как раз-таки с парашюта. 1785 год. Франсуа Бланшар продемонстрировал сконструированный им парашют.
2: 1892 год. День основания футбольного клуба «Ливерпуль».
1: Фанаты, если такие у нас, я думаю, что есть, вам огромнейший привет. Следующее событие меня, конечно, поражает тем, как гордятся своим гражданином. Астронавт Эдвард Уайт стал первым американцем, но вторым человеком в мире, вышедшим в открытый космос. Случилось это в 1965 году. А потому что Леонов сделал все гораздо раньше. Кстати, друзья, мы снимали документальный фильм про Леонова, и на YouTube-канале «Заренков Ток» можно посмотреть абсолютно потрясающий получасовой фильм о дружбе, я назову ее «Космической дружбе», собственно говоря, Алексея Леонова и Вячеслава Заренкова.
2: Посмотрите обязательно. Ну и 1970 год, создан первый искусственный ген в живой клетке.
1: Все, мы на этом закончили. Все самое интересное вам рассказали. Теперь ваша очередь.

На Кипре 7:30. Точное время представляет компания «Леус Девелопмент» и «Визионер Резиденсес». Уникальная бутик-башня от легендарного итальянского дома «Визионер». Панорамные виды на море из каждой квартиры и потолки 4 метра. Подробности по телефону 999-88-008 или на leusdevelopment.co.

0: Реклама на русском.
1: Приглашаем детей на три уникальные летние программы. Театральная арт-программа по знаменитому произведению Прокофьева «Петя и Волк». Развитие воображения и творческих способностей. Бродвейский музыкальный театр «Энканто» от Диснея. Это бесценный опыт и обретение уверенности в себе. Балетный интенсив со звездами балета США. Уникальная возможность улучшить балетную технику и раскрыть артистизм. Лето творчества и вдохновения вместе с Императорской Российской Академией. Телефон 9940-1195.
2: Хорошо, что есть vzin.com, мой любимый магазин.
3: Пожалуй, лучший интернет-магазин товаров для здоровья и красоты. Здесь представлены ведущие высококачественные бренды для всей семьи. Фрезидерм, Хип, Алмирон, Витабиотикс и другие. Отличные цены и постоянные спецпредложения. Я экономлю до 50%, плюс бесплатная доставка. А новым клиентам на первый заказ на сайте дополнительная скидка 12%. vzin.com. Качество, выбор и суперпрограмма лояльности. Красота!
4: Пока вы отдыхаете, ваш бизнес продолжает работать, а мы способствовать его продвижению в режиме нон-стоп. Горячее летнее предложение от единственной русскоязычной радиостанции Кипра. Эффективная реклама, грамотные пиар-решения, особые условия и самые приятные цены. Все детали по телефону 255-88-180. Жаркий нон-стоп на русском.
5: Внимание, уважаемые знатоки! Если скорость света выше скорости звука, то почему на кипрских светофорах тебе начинают сигналить раньше, чем загорается зеленый?
6: Διафημιστείτε στον πρώτο ρωσικό μουσικό σταθμό στην Κύπρο. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2558-8180.
0: Новая песня на русском.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

0: Спали? Просыпайтесь! Руси Шпетер зажигает! Присоединяйтесь!
1: Друзья, мы нашли интересную и забавную новость. Вот каким образом вы завтракаете? Наверняка красиво, да? И полезно.
2: Да, это сейчас голодный человек во мне проснулся.
1: Да-да-да.
2: Завтрак, завтрак.
1: А в Канаде открылся сплющенный ресторан.
2: Так.
1: Сейчас объясню.
2: Блинчики там подают, что ли?
1: Не-а. Сделали современную точку к запуску своего смэш-бургера.
2: Угу.
1: То есть смэш – это вот как раз-таки приплюснутый, да,
2: да,
1: бургер. Дело в том, что в ресторане все элементы интерьера, ну, вот такие вытянутые, приплюснутые, даже само помещение и логотип компании. Ну, сотрудники, правда, все нормально.
2: Не приплюснутые.
1: Обыкновенные живые люди. Само помещение тоже вытянуто. И кружка. Вот все, что ты берешь в руки. Кружка, я не знаю, там майонез, например, да?
2: Угу.
1: Тарелочка. И даже чек тоже немножко приплюснут.
2: Угу.
1: Говорят,
2: весело.
1: Да, говорят, что это очень весело и великолепно. При этом люди говорят, нам нравится, оригинально и очень вкусно, самое главное.
2: Место, мне кажется, для любителей диеты, да? То есть вот вы смотрите, здесь вы расширяться не будете.
1: Войдешь,
2: немножко,
1: не войдешь.
2: Немножко сплющат. Сплющены будете и все.
1: Да. Ну, забавное такое решение. Никто даже не ожидал. Причем рассказывали, что были сложности, как создать как раз-таки те самые предметы интерьера, чтобы они изначально выполняли свою функцию. Ну, например, кружка, да? Но при этом была по форме...
2: То есть это не просто под пресс куда-то пустили что-то, да? Нет, это все вот было сделано.
1: Все создавали. Все отдельно создавали.
2: А я уже представил, знаешь, просто железная кружка, пресс, вот и сплющили.
1: Вот, поэтому каждый раз, когда вы думаете, ну вот, наверное, вот это еще не идеально, надо бы что-то подкрутить, посмотрите, люди не парятся. И идут очень смело в свои самые сумасшедшие идеи.
2: Здорово.
1: Так, ну что, приплюснутые мы немножко, да? Наше утро.

0: Катя любит перцы. Ира любит перцы. Все любят перцы. И Сережа тоже. Сережа Любимов, Ира Аполлонова.
1: Русские перцы на русском радио.
2: О самом интересном расскажем прямо сейчас. То, что происходит у нас на острове. Департамент современной культуры замминистра культуры Кипра и театр Риальта при поддержке медиа-спонсора русского радио Кипр приглашают всех и каждого

0: которую уже можно посетить и, конечно же, насладиться этим 27-м танцевальным фестивалем.
1: 3 июня, а это сегодня, между прочим, нас ждет постановка из Франции «The Barbarian Nights», так она называется, хореография Эрве Куби. Эта постановка вдохновлена впечатляющей историей смешения культур и религий средиземноморского региона. По словам хореографа, он решил обратить свой взор на прекрасную сторону этого феномена – смешение культур, религий, позволяющее сквозь время обобщить лучшее и переложить на текущую реальность. Категория, кстати, 7+.
0: А 10 июня вы сможете отправиться на постановку из Греции «Sirens. Концепция и хореография Эрмира Гаро». Исполнители Хара Кацали, Ангелос Колосионис. Танцевальный спектакль приглашает зрителей и в чувственное и загадочное путешествие в мир желания и его социального проявления. Исполнители трансформируются на сцене, раскрывая грани мечты и свободы. Тела принимают и отвергают стереотипные гендерные роли, создавая своеобразный язык самовыражения. Ух, какая красота!
1: Да, оригинальная музыка, композиция спектакля была создана Джеффом Вангером. Приглашаем. Друзья, детали и подробности вы можете найти на сайте rialto.interticket.com. Очень легко найти. Ну, а также в, собственно говоря, билетных кассах. Приглашаем, рекомендуем настоятельно.

0: на русском радио.
1: Красиво завершаем первый час для того, чтобы встретить второй. А там у нас потрясающие гости. В этой студии появится Анна Кустова, энергетический архитектор. А говорить мы будем сегодня про фэн-шуй. Обустраивать пространство внутреннее, внешнее, в офисах, в домах. Присоединяйтесь.
2: Да, все будет по фэн-шую, как и говорят. И тем более у нас будет это все в рамках эфира.
1: Поэтому, друзья, если у вас есть вопросы, то смелее 49-105.7. Мы ждем вас.

0: Реклама на русском.
1: Вас ждет Club St. George's Hotel and Resort в Пафосе. Участвуйте в большом розыгрыше в Instagram русского радио Кипр. Поставьте лайк посту Club St. George's и выиграйте трехдневный отдых. Наслаждайтесь песчаными пляжами, верховой ездой, ресторанами мирового уровня и роскошным спа в одном из самых потрясающих курортов. А с лета еще и новым топ-гольф-веню и впечатляющим семейным аквапарком. Club St. George's Hotel and Resort – место, где есть все.
2: Отправляйтесь в мир волшебства, смеха и невероятных приключений вместе с героями бродвейского мюзикла «Шрек». Яркое семейное шоу, полное великолепной музыки, танцев, юмора и сказочных сюрпризов, покорившее зрителей по всему миру. 14 июня в театре «Потихио» в Лимассоле. Только в 16 часов и 19.00. Не пропустите грандиозный бродвейский хит «Шрек». Билеты на Sold Out Tickets. Телефон 99 40 11 95.
3: Слышите этот звук? Это сигнал вашего автомобиля о том, что ему нужна забота.
4: Мастера «Альфа Гранд Автосервис» сделают все как надо. Диагностика, техобслуживание, ремонт двигателя и электроники, кузовные работы и даже шиномонтаж. Все в одном месте. Звоните по телефону 2505-45-85.
5: В поисках дома вы видите лишь часть рынка, примерно один дом из четырех. Вы теряете дом мечты, просто потому, что его вам так и не показали. Общее объявление – это маленькое окошечко. Откройте весь рынок недвижимости с приложением BuySell. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home, buysellcypress.com.
6: Я вспоминаю о тебе каждую субботу, когда твоей рубашкой пол мою.
7: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
8: Shine bright like a diamond. Shine bright.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 8 часов.
2: Спонсор часа «Пунин Групп».
1: Той Confectionery – сладости для всей семьи. В самом центре Лимассол Дель Мар. Кондитерские шедевры на любой вкус. Детская площадка для маленьких сладкоежек. Ароматный кофе и свежая выпечка. Той Confectionery.
0: Новости на русском.
3: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. Кипр подписал соглашение о миллиардном кредите. Деньги пойдут на перевооружение. Летние лагеря на острове дорожают. Стоимость присмотра за ребенком достигла 220 евро в неделю. В Пафосе стартовала бесплатная раздача комплектов для экономии воды. Теперь подробнее. Республика Кипр и Еврокомиссия 1 июня подписали кредитное соглашение по программе SAFE на 1 миллиард 180 миллионов евро. Деньги пойдут на перевооружение Национальной гвардии и развитие оборонной промышленности острова. Республика стала шестым государством ЕС, заключившим такой договор. Программа SAFE – это финансовый инструмент Евросоюза объемом до 150 миллиардов евро. Он дает странам-участницам долгосрочные льготные кредиты сроком до 45 лет на совместные оборонные закупки. Среди приоритетов Кипра – модернизация авиабазы «Андреас Папандреу» в Пафосе и военно-морской базы «Марий» под Лимассолом. Кипрские школы закрываются в середине июня. Тысячи работающих родителей снова решают, куда отдать детей на лето. Базовые программы в частных детских лагерях рассчитаны до 13.00 и обходятся от 65 евро в неделю. Стоимость более дорогих вариантов, когда дети заняты до вечера с обедом и трансфером, доходит до 220 евро. При программе на 6 недель и дольше расходы на двоих детей за лето доходят до 1000 евро и выше. Подробности на сайте Лента Кипра. На острове стартовала бесплатная раздача комплектов водосберегающего оборудования, насадок на смесители и ограничителей потока для душа. Эти устройства смешивают воду с воздухом, не изменяя ощущения сильного напора. Первым регионом стал Пафос. Здесь планируется раздать 75 тысяч комплектов, каждый из которых включает 4 насадки на кран и 2 ограничителя для душа. Всего по Кипру планируется выдача около 3 миллионов единиц подобных устройств. Это поможет снизить расход воды примерно на треть. Подробности выпуска на сайте и в соцсетях Ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Погода не меняется. На острове тепло и солнечно. Осадки маловероятны. Ветер слабый, до 5 метров в секунду. Концентрация пыли в пределах безопасных норм. Температурный максимум по районам острова сегодня составит до плюс 26 градусов на побережье, до плюс 29 в Никосии и до плюс 23 в Тродосе. Средняя температура моря у берегов Кипра плюс 22 градуса. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.

0: гостях у перцев.
1: Друзья, мы продолжаем просыпаться и делаем приемники погромче, потому что, как и обещали, у нас в гостях появилась она, прекрасная Анна Кустова. Мы даже договорились, что будем на «ты», для того, чтобы создать очень теплую и такую дружескую атмосферу. Анечка, привет!
2: Доброе утро всем!
3: Доброе утро!
1: Энергетический архитектор, автор книги года, Анна Кустова!
2: Да, это я, вообще энергетический архитектор. Это то, что я придумала сама и запатентовала этот метод. Это про внутреннее и про внешнее, где работа с пространством и работа с внутренним состоянием дают очень классный, эффективный результат.
1: Ну, это очень интересно, безумно интересно. И мы, конечно, хотим вот в эту тему прежде всего, несмотря на то, что мы про фэн-шуй будем говорить, но сначала давайте разберемся, кто такой энергетический архитектор. С чем... Это какая-то магия?
3: Да, что это такое вообще? Безумно интересно просто.
1: Это
3: вот как два слова, да, здесь вот сошлись в этом предложении.
1: Да, с чесноком и куриной лапкой? Нет?
2: Нет. Давайте, все на самом деле очень глубоко, да. Точно и понятно.
1: Это больно?
2: Нет. Если ты готова, да, к изменениям, то это приятно даже.
1: Ага.
2: Да-да-да. Смотри, это соединение фэн-шуй и таро. Когда две глубокие науки, восточная и западная, они, по сути, соединяются в пространстве для того, чтобы реализовать мои цели, намерения максимально эффективно.
1: Так.
2: А самое основное, знаешь, что здесь? Что у каждого человека, который использует эту практику, у него получается больше энергии.
1: Угу.
2: А все, что получается у нас в жизни, оно только благодаря высокому уровню личной энергии.
1: Это правда. Но здесь даже и не поспоришь. И вот если к фэн-шуй у меня вопросов нет, не знаю, друзья, у вас есть вопросы?
3: Знакомое слово, да? Вроде бы. Как минимум хотя бы.
2: Давайте раскроем глубже.
1: Абсолютно, абсолютно. Ну, то есть вот правильная расстановка, да, там, чтобы как раз-таки получать ту самую энергию, но тут тоже нужны детали и подробности, то вот карты Таро вызывают, ну, скажем так, небольшое сомнение. Почему? Потому что сейчас в интернете, и вообще в интернетах, огромное количество, ну, вот этих таринь, да, ну, потому что я тарологов не видела, а вот таринь, извините, это мое авторское право на это слово, которое рассказывает тебе совершенно непонятную информацию, люди в это верят, зомбируются, ну, и совсем неправильные решения свои принимают. И вот я хочу как раз-таки, чтобы мы сегодня развенчали все вот эти мифы и поняли, каким образом и при помощи данного метода, что карта Таро тоже метод, да, можно было улучшить свою энергию.
2: Смотри, я вообще не делаю ни расклады, не использую почти карты. Фух. То есть это все остается. Есть энергия, которая в определенном направлении приходит каждому человеку, при том, что это зависит от даты рождения. Допустим, тебе, Ира, это ок, а тебе, Сергей, не ок, допустим, так. Это место. Притом место одно и то же в доме. Но мы это все смотрим на дату рождения.
1: Приходи ко мне домой.
3: Здесь только бьет, здесь нет.
2: Поэтому это все очень индивидуально. Фэн-шуй, в принципе, максимально индивидуальный. Когда мне говорят, дай это мне какой-то совет. Я говорю, как? Угу. Я не знаю ни направления дома, ни направления, как твой рабочий стол стоит, да, ни твоей даты рождения. Поэтому это очень индивидуально. И то же самое, да, вот есть энергия. И больше описание, чем, допустим, фэн-шуй, то дает понимание вот это вот, Таро.
3: Угу.
2: Это описание энергии, которые влияют. Я никогда в жизни не делала ни для кого расклады. Я их не делаю. Это философия, которая позволяет понять, как устроен мир, так же, как и фэн-шуй.
1: Слушайте, понятно. Безумно интересно.
3: Начнем... И непонятно пока ничего. Хочется разобраться.
1: А мы сейчас пойдем как раз-таки распаковывать.
2: Целый час впереди.
1: Да-да-да-да-да. Друзья, подключайтесь смелее, задавайте вопросы. Анечка у нас находится в студии. И вот в рамках этого часа совершенно и полностью к вашим услугам.

0: сделано со вкусом. Milt's Food.
1: Всем привет, с вами Яна Соболева. Есть мнение, что при похудении необходимо исключить жиры из рациона питания. Поэтому миф про пользу обезжиренных продуктов так живуч. Но маркировки «обезжиренный», «без сахара», «без соли» — это всегда сигнал про худший состав питания, чем продукты без соответствующей маркировки. В отношении жиров вообще существует две крайности. Больше жиров – кето-диета, и ноль жиров – обезжиренные продукты. Для развития и здорового функционирования нашей гормональной системы жиры просто необходимы. Повышенный холестерин – это яркий показатель недостатка жиров в рационе. Регулярное потребление обезжиренных продуктов или дефицит жиросодержащих приводит к системному сбою. Они не дают чувства сытости. Это ведет к превышению суточной калорийности и, как следствие, набору лишнего веса. Они же провоцируют нарушение обмена веществ и гормонального баланса. А еще могут запустить расстройство пищевого поведения – РПП. Организм в случае жиродефицита начинает продуцировать холестерин как хороший, так и плохой, приводящий к бляшкам и тромбам. Так что включаем режим осознанного потребления пищи и отказываемся от маркировки «обезжиренный» в угоду красоте и здоровью. Потребление жиров для женщин – это регулярный цикл, отсутствие ряда заболеваний мочеполовой системы, а у мужчин – нормальный уровень тестостерона. И у всех энергичность, здоровые сосуды, рост мышц. Сервис Milt's Food предлагает вводить в рацион жирные сорта мяса и рыбы, запекать утку, курицу со шкуркой, не отказываться от сала, налегать на авокадо, салаты с маслом, орехи и семечки. И на десерт лайфхак. Позвоните в отдел заботы Milt's Food и получите конструктор меню от нутрициолога Маши Milt's. Подробности в Instagram.
0: Сделано со вкусом. Milt's Food. В гостях у перцев.
2: Энергетический архитектор Анна Кустова у нас сегодня в гостях. И безумно любопытно ознакомиться вот как раз-таки, Аня, с твоим методом. И поэтому мы обсудили уже и таро, и фэншуй, а сейчас подробности. Начнем с чего? С фэншуй, да? Каким образом работает вот это вот правильное организованное пространство? Правда ли, что окна должны у вас дома смотреть на юг?
3: Да? Нет, это абсолютно индивидуально. Я даже дома строила вот изначально дома, да, до переезда, до эмиграции, мы строили дома. То есть я даже находила на участке места, мы разбивали, находили необходимые размеры дома, работали вместе со строителями, с архитекторами, с дизайнерами, и ставили прям дом на участке, выбирали, откуда должен быть заезд, где заходят машины, где заезжают, где заходят люди. Вот это все, оно дает правильный поток энергии, чтобы жизнь была эффективней.
2: А что такое правильный поток энергии? Вот как, каким образом ты разбираешь вот эту формулу счастья на молекулы?
3: Слушай, не поверишь, там реально формулы. Там формулы огромнейшие, такие с иероглифами китайскими. Там формулы, и все очень четко с компаса.
2: Ты ведьма?
3: Ну, почти.
4: Или просто очень хороший математик.
3: Два в одном.
4: То есть все это считается, да? То есть
3: это все высчитывается. Это все высчитывается, то есть компас. Там уже на компасе много чего сразу же видно. Большой такой, красный, красивый, как раз на заставочке у нас.
4: Да, у нас на фотографии есть.
3: Да, вот это он, волшебный компас, можно так сказать. И вот благодаря ему можно все понять. Но опять же, надо знать даты, время, год. Город рождения каждого члена семьи, чтобы всем было круто.
2: А те, кто еще не родился, а им что делать?
3: Да подожди, там мы вообще разбираемся с этим. Кому надо, то все получится. Тоже очень интересно. И забыла, мысль вылетела.
2: Кому надо, разберется. Те, кто еще не родился, вот об этом мы говорили.
4: Все индивидуально получается.
3: Абсолютно, да.
4: Хорошо, а какие-то хотя бы принципы, о которых знают все, что, например, вот из ножья кровати нельзя ставить прямо к двери. Вот это работает или вот опять как те же окна?
3: Тут идеально, конечно, не сидеть спиной к окну.
2: Так.
4: На меня сейчас ты показываешь, потому что я сижу так.
3: На тебя, да-да-да.
4: Продует просто, наверное, элементарно, нет?
3: Однозначно. Поток ци снесет.
2: Так вот в чем причина.
4: Ира, ты просто вот фэншуй используешь здесь у нас в студии. Все уже расставила как нужно. А вот Аня пришла, сейчас вот нам погадает.
3: Я хорошо сижу, между прочим.
2: А я тоже неплохо устроилась, судя по всему.
3: Идеально?
2: Да-да-да.
4: Сидишь спиной к окну, значит, нужно смотреть в окно.
3: Смотри. Тут по-разному. Если я сижу в офисе, и у меня работа, допустим, бухгалтера, когда мне надо четко понимать, что я делаю, смотреть прям вот так, высчитывать, то мне надо, чтобы передо мной была стена. И там ничего не было. То же самое для детей. они когда учатся, им не надо смотреть в окно и мечтать. А если я писатель, допустим, то я сижу и пишу книгу и смотрю там на море, mm-hmm. на город, да. еще куда-то. Вот этот вот объем, он имеет значение, то, что я вижу перед собой. Если это стена, то я могу сосредоточиться вот на том, что есть, но я сосредоточусь качественно и глубоко. Mm-hmm. А когда нужна прям...
2: Полет?
3: Полет фантазии, да, это должен быть такой больший вид. Следующее, что мы смотрим, кровать.
2: Да.
3: Очень плохо, когда кровать тоже к окну.
2: Угу.
3: Почему? Потому что
4: то есть, получается,
3: изголовье кровати, да, то есть вот я головой да. сплю к окну.
2: Да, угу. да, да, да, да.
3: Это прям тоже не очень хорошо. И еще самое, что... Постараюсь это доступно объяснить. Когда кровать, и вот, допустим, у нас в отелях так иногда бывает, кровать стоит, да, а вот тут вот сразу же за кроватью туалет, за изголовьем.
2: Да.
3: И вот когда получается это как проекция, если мы проводим проекцию от унитаза, и когда я там вижу себя образно спящую,
2: да.
3: то это приводит к болезням. Я замечала даже на себе, когда мы много путешествуем, когда вот именно надолго остаемся там больше, чем неделя в каком-то отеле, и там вот прям унитаз стоит прямо напротив кровати, то я сразу такая понимаю, окей, берем побольше. Поэтому я обожаю эти отели, которые делают сразу же такое, о, круто, я понимаю план комнаты, тут я живу, тут не живу.
2: Mm-hmm.
3: Это очень важно, да, это прям... приводит к каким-то...
4: А я нет, почему-то хорошо. Как мужчина сразу вижу какие-то практические вот да. объяснения. Так, ну, понятно, значит, бактерии какие-то, и да. ты вот будешь болеть. Сидишь спиной к окну, продует.
2: Ага, да-да-да.
3: Фэншуй все очень-очень структурировано и понятно. Ага. Это простые правила, которые легко применить, и, по сути, их же делали давным-давно, тысячи лет назад.
2: Да.
3: Да? Это все практика. Так удобнее, так удобнее. Да, окей, я согласна, в их климате, но это работает.
2: Друзья, вот так вот. Мы продолжим делиться полезными лайфхаками. Анна Кустова у нас сегодня в студии. Напоминаем, что очень ждем ваши вопросы. Если они у вас имеются, присоединяйтесь. Номер 49-105-7.
0: В гостях у перцев. Реклама на русском. Дом – это не просто стены. Это тепло, безопасность и важнейшие моменты жизни. Уже 25 лет «Медуза Девелоперс» создает на Кипре дома, где рождаются воспоминания. Лицензия класса А и свыше 300 успешных проектов подтверждают качество. Более 20 объектов в Пафосе. Стильные апартаменты, роскошные виллы и современный бизнес-центр. А индивидуальный дизайн сделает дом отражением вашей мечты. «Медуза Девелоперс». Добро пожаловать в семью.
5: Пока вы отдыхаете, ваш бизнес продолжает работать, а мы способствовать его продвижению в режиме нон-стоп. Горячее летнее предложение от единственной русскоязычной радиостанции Кипра. Эффективная реклама, грамотные пиар-решения, особые условия и самые приятные цены. Все детали по телефону 255-88-180. Жаркий нон-стоп на русском.
6: Фраза «я тебя никогда не забуду» звучит нежно и ласково. А вот «я тебя запомнил» уже как-то угрожающе.
7: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.
8: Новая песня на русском.

0: гостях у перцев.
1: Друзья, мы возвращаемся в эфир. Спасибо, кстати, за ваши вопросы. Вот уже прилетели. Анечка, внимание. Я слышала, что благодаря фэншуй можно выбрать себе жилье, которое подходит конкретно тебе и усиливает конкретно тебя. То есть по дате рождения. Так ли это? И можно ли подробнее? Даша пишет нам.
2: Смотрите, да, на самом деле обращаться ко мне как фэншуй-консультанту самое лучшее время – это до того, как я выберу что-то. То есть, о, окей, я хочу переехать, и вот в этот момент звоните мне.
1: Боже, как дорого, вот какой дорогой жилищный вопрос.
2: Это самый дешевый вариант, поверьте.
1: Объясню, агенту заплати, фэншуй заплати, девелоперу заплати.
2: Подожди, мы на Кипре, та-та-та, ок.
3: Сайты недвижимости должны просто пойти дальше, и должна быть пометочка, так, фэншуй подходит.
2: Проверено, да?
3: Проверено, approve.
1: Не, а если серьезно, вот правда.
2: На самом деле, это дело. Смотри, у каждого помещения есть его гео. И благодаря, опять же, нашим большим фэншуйским формулкам высчитывается, как сказать, благоприятность.
1: Коэффициент счастья.
2: Коэффициент счастья, да. Вот 175, 50 и 25 и 0 тоже бывает.
1: Что это такое?
2: Это то, насколько помещение, сам дом, да, эффективно расположен на всем пространстве. У нас есть определенный ландшафт. И как это помещение вписывается в энергии ландшафта.
1: Но, с другой стороны, вот ты заходишь, и ты понимаешь, нравится тебе здесь или не нравится.
2: Абсолютно, да. Но в этом, смотри, в этом случае что может быть?
1: Да.
2: По карте рождения, допустим, может быть какой-то спад сейчас у человека. И он может выбрать не очень хорошее жилье, которое этот спад поддержит, просто потому что такой период идет, да? А если выбрать правильно, я как человек независимый от того, мне главное, чтобы человеку было хорошо, который ко мне пришел.
1: То есть свою комиссию в стоимость недвижки не включаешь?
2: Я не включаю, я тебе больше скажу. У меня есть очень крутой кейс, у меня есть постоянный клиент, с которым мы выбираем недвижимость для инвестиций. Я должна сказать, это по всему миру. И, ну, 3-4 страны, да?
1: Да.
2: И все его объекты сдаются выше стоимости рыночной, и все сдаются.
1: Ты агент. Я так и знала.
3: Опять же, как это работает, любой сейчас задаст вопрос. Так, это по владельцу. То есть, опять же, семья из 4 человек. Каждый смотрится? Или вот только тот, кто будет в титул записан?
2: Смотри, по-разному. Если это семья, то, во-первых, я прошу, чтобы даже дети согласились с тем, что мы будем делать в доме фэншуй. То есть мне очень важно, чтобы муж и жена вместе говорили на одном языке, и все были за.
1: О, ну это сложная задача, все.
2: Это сложная задача, да, изначально.
1: Ну, потому что она на женском, он на мужском, они уже между собой.
3: А дети на своем вообще?
1: На детском.
2: С детьми вообще легко договориться всегда, у меня к ним есть очень легкий подход.
1: А что такое делать фэншуй дома? Каким образом?
2: Я же улыбаюсь, сижу, что-то это, я прихожу с компасом.
1: Так.
2: А потом я выдаю каждому, ну, как файл, да, это файл PDF, где до сантиметра указано, что куда поставить. Иногда, да, можно поменяться комнатами. Иногда не надо меняться комнатами, просто переставить кровать, допустим, да? Переставить рабочий стол – это очень важно. Где человек, особенно если это ребенок, где он учится и где он спит. В идеале разделить эти места. Но опять же, мы исходим из того гео, где мы находимся, и я понимаю, какие здесь небольшие комнаты.
1: Да-да-да.
2: Пытаемся найти максимально эффективный вариант.
3: А можно договориться по фэншую? Ну, то есть, к примеру, вам, дети, в эту комнату заходить нельзя. Особенно ночью, если проснулись. Нет, никак, да?
2: Никак, никак вообще, к сожалению.
1: Но мне нравится вот эта как раз-таки история, когда приходит Анна и сама говорит, так, ты в этой комнате?
2: Да.
1: А ты в этой комнате?
2: Да. И при том, что спи вот здесь, вот они, вот там.
1: И никто не виноват.
2: Никто не виноват, да, я виновата, и мне это тоже нравится.
1: И не подеретесь. Ну, потому что среди детей очень частые такие конфликты. Они вот за одну и ту же комнату будут разрывать родителям мозг.
3: А если двухэтажная кровать, там вообще борьба идет. Так, а тебе нужно заранее выезжать на эту недвижимость? Или вот если человек просто уже подобрал, может как-то, не знаю, локацию указать и все?
2: Смотри, я работаю онлайн тоже, но для этого человеку понадобится купить определенный компас. Так. Он обычно недорогой, там 5-10 евро, он везде продается.
3: И съездить вот туда на место, да?
2: Съездить на место, сделать замеры, выслать мне план. Вот на Кипре самая большая проблема – это план помещения, такой нормальный, детальный, с размерами. Это огромная проблема.
1: Архитектурный план. Ну,
2: да,
1: то есть, да,
2: да, просто план.
1: Ну,
2: просто
1: так.
2: Просто план. И он вызывает уже вопросы, то есть многие не дают его даже. Да, я потом хожу с рулеткой, вот это вот все меряю.
1: Не связывайтесь с такими.
2: Это неудобно, да.
0: На Кипре 8:30.
4: «Точное время» представляют компания «Леос Девелопмент» и единственная в своем роде бутик-башня «Визионер Резиденсес» в Гермосое. Панорамные виды на море, потолки 4 метра и премиальный спа. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

0: 20 лучших песен эфира с Ирой Аполлоновой. Полную версию ТОП-20 слушай в пятницу с 18 до 19.00. С повтором в субботу с 10 до 11. Реклама на русском. Итальянский государственный театр «Балетто ди Милано» и «Атрия Мьюзик» представляют балет «Шахерезада». Оригинальная постановка на музыку Николая Римского-Корсакова и Арама Хачатуряна. «Балетто ди Милано» – посол итальянского балета. Его артисты – признанные мастера танца, выпускники легендарной Академии «Ла Скала» и других престижных школ. С 16 по 18 октября. Никосия, Пафос, Лимассол. Билеты на Sold Out и atriamusic.com. «Шахерезада. Сказки тысячи и одной ночи».
1: Лето – это беззаботные моменты. И новая Outdoor Collection от Living. Гостиные, столовые, предметы декора для открытого пространства. А также все необходимое для ваших летних побегов от будничной рутины. Чтобы прочувствовать каждое мгновение жизни на открытом воздухе, выбирай для себя новую коллекцию в магазинах Living, в Никосии и Лимассоле, а также онлайн на living.com.cy. Living – the art of outdoor living.
2: Кипр празднует День независимости дважды в год. А вы можете делать это каждый день. С гибридной солнечной системой от Solar City. Она обеспечит ваш дом электричеством в течение дня, а в темное время суток получит энергию от аккумулятора. И никаких отключений от АИК. Даже если в вашем районе пропадет свет, система продолжит работать без перебоев. Все подробности по телефону 94 08 69 49. 94 08 69 49.
3: Вас ждет Cap St. George's Hotel and Resort в Пафосе. Участвуйте в большом розыгрыше в Instagram русского радио Кипр. Поставьте лайк посту Cap St. George's и выиграйте трехдневный отдых. Наслаждайтесь песчаными пляжами, верховой ездой, ресторанами мирового уровня и роскошным спа в одном из самых потрясающих курортов. А с лета еще и новым топ-гольф-веню и впечатляющим семейным аквапарком. Cap St. George's Hotel and Resort – место, где есть все.
4: Приезжий может считать себя местным жителем только после того, как научится произносить название улицы
5: Блин. Διαφημιστείτε στον πρώτο ρωσικό μουσικό σταθμό στην Κύπρο. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2558-8180.
6: В гостях у перцев.
7: Друзья, возвращаемся в эфир. У нас сейчас столько вопросов. Анна Кустова вещает на всю страну. Да, и рассказываем про фэн-шуй, про то, как правильно настроить ту самую энергию, чтобы она работала на вас. Вопрос, внимание, есть ли в квартире такие зоны, которые могут тормозить или, наоборот, бустить отношения, деньги?
8: Однозначно. Но, опять же, мы все смотрим по карте и дате
7: так,
8: рождения.
7: Это спальня, это кухня.
8: Смотри, ну давай изначально. Такая фишечка, да? Вообще супер фишечка. Как активировать угол богатства в своей квартире или в своем офисе?
7: О, слушаем можно внимательно.
8: Это угол. Это угол, да, слушаем внимательно. Самый дальний от входа угол находим. Там, да, делаем чисто, чтобы там не было у нас завалов, ничего. И туда ставим 4 живых веточки бамбука в вазе.
7: Ну, классный декор, на самом деле.
8: На самом деле красиво.
7: Да.
8: Да, просто там на тумбочку, на какую-то красивую подставку. 40 сантиметров от пола должно быть, да? Не выше метра. Но вот оно красиво стоит и всех радует.
7: А этот угол вообще где? Он вообще дальний угол в квартире?
8: От входа, да. Ну вот ты...
7: Или на living-room?
8: Нет, от входа. Важно, чтобы как можно дальше от входа. Там уже, смотрите, у кого-то слева, у кого-то это справа. Вот это самое важное. Дальше. Расчищаем прихожую. Вот у мы с вами обсуждали тут
7: что?
8: Пока. Давай, говори.
7: Я сейчас вспомнила, я туда цветок поставила, он еще у меня разросся. Но, правда, не бамбук. И такой лес прям косматый.
8: Поставь бамбук.
7: Вот, и я подумала, ого, ничего себе, вот это, потому что он не рос, а он там разросся. Как минимум цветок вырастила.
8: Ну, да. Прекрасно.
7: Дальше.
8: Смотри, очень важно... А какие у меня ощущения, когда я захожу в пространство, да, в квартиру, допустим. На Кипре почти нету прихожих.
9: Да.
8: Да, вот это вот проблема, и вечно вот эта обувь, вот это все нагромождено, еще когда потом зонтики, одежда верхняя. Нет, мы это все убираем. Мы делаем все очень аккуратно, достойно, красиво. И самое важное, найти каждой вещи ее место. И только тогда, если это место будет удобно для этой вещи, вся семья будет соблюдать это правило и будет чисто в прихожей. Это прям must-have.
7: То есть носки, да? Ты знаешь,
9: они не должны там лежать.
8: Они могут там лежать, но выделите для этого место. Поставьте коробочку для носков.
7: Я считаю, что все очень правильно.
9: Ну, в общем, все, уборка просто
7: нужна. Ты понимаешь, понимаешь? Угу. Вот, если вдруг в доме нет денег, это все твои носки.
8: Вот, блин.
9: Все начинается с входа.
7: Анна, здравствуйте. Последний год в бизнесе полный застой. Клиентов мало, да и сотрудники уже работают без инициативы. Как фэншуй может помочь исправить?
8: Изначально надо посмотреть гео ваше.
7: А ремень?
8: Какой ремень?
7: Ну, поможет исправить, не?
8: Нет, нет, нет, не в этом случае.
7: Это не фэншуй.
9: Так не работает, да?
8: Не мой метод, не мой. А, смотри, в твоем случае, во-первых, мне надо понимать гео,
7: да.
8: Где стоит этот офис, да, угу. Что там происходит, вид деятельности, потому что тоже вид деятельности может зависеть от того, где, от геопомещения, да. Угу. Ну и, конечно, каждому сотруднику, если они прям уже устают на работе, то надо сделать перестановку, потому что у меня был офис на человек 30-35, и мы каждому находили его место силы. Угу. И прям было замечено уже через определенное время, мне сказали, эффективность просто чуть ли не в два раза повысилась. Люди не устают. Угу. И хочется приходить на работу. Особенно для руководителя, когда наемный сотрудник хочет приходить на работу и приходит, да, с очень крутыми, интересными идеями. Вот это прям, это работает. И зонирование, конечно, потому что не может финансист сидеть там, где маркетолог.
7: Угу, да.
8: Ну, они разные. По состоянию души даже, да?
7: Ну да, эти маркетологи.
8: Да-да-да.
7: Их надо отсадить. В какой угол?
8: А это индивидуально.
9: Как, кстати, происходит твоя работа вот так с клиентами?
8: Да, я прихожу с компасом, делаю замеры, или они сами делают замеры. Проверяем, где что стоит относительно их даты рождения. И они переставляют мебель.
7: А где эти клиенты? Они находятся на острове или это...
8: Абсолютно везде по всему миру. То есть к некоторым, да, я летаю. Сначала они мне присылают замеры, делаем перестановку, я прилетаю, смотрю, как у них все обустроено, все ок или не ок. Если что, там на месте еще что-то корректируем. Угу. Это абсолютно работает и онлайн, и офлайн.
7: А вообще долго занимает времени подготовка к, ну, вот, правильному пространству, чтобы люди там жили счастливо, да, или работали успешно?
8: Смотри, все зависит от количества человек, да? Допустим, если семья из 4 человек, муж, жена и 2 детей, плюс-минус на такой проект у меня уходит до 2 недель. Угу. После этого я выдаю готовый файл, PDF, где до сантиметров расписано, куда что поставить.
7: Да.
8: А как человек это реализует, это уже не моя ответственность.
7: Ну, понятно.
8: Понимаешь?
7: Да. Понятно.
8: Некоторые реализуют за неделю.
7: Да.
8: Некоторые реализуют за полгода. А некоторые реализовали 10%, получили свой какой-то толчок, и им этого ок.
7: Достаточно.
9: Да. А вот чтобы получить этот толчок, когда уже нужно задуматься о том, что вот нужно обратиться к тебе?
8: На тот момент, когда, блин, я хочу больше энергии, я хочу делать больше, я чувствую, что я уже где-то застряла. Угу. Вот тогда.
7: Ясно. А куда стучаться?
8: Стучаться welcome на мой Instagram. Да, пожалуйста.
7: Друзья, у нас размещена публикация, анонс. Мы, естественно, оставили все теги. Поэтому заходите, стучитесь в директ, и да будет вам фэншуй.

0: гостях у перцев.
1: Друзья, каждое утро мы будем остров и настраиваем вас энергетически на хорошее настроение. Но сегодня у нас в гостях профессиональный эксперт, энергетический архитектор Анна Кустова, который вот уже практически час рассказывает вам, что такое фэншуй, как правильно усилить свою энергию и получать от этой жизни удовлетворение, счастье, гармонию как дома, так и на работе. Поговорили и про фэншуй, но, разумеется, все детали, подробности лучше, конечно, напрямую, потому что у каждого из вас своя история и свои энергетические потоки. Но, тем не менее, есть еще и общие методы, и общие практики. Анна сегодня пришла, я вот подсматриваю, с прекрасной книгой. Она называется «Книга года», которую мы готовы разыграть и вручить этот подарок. Но сначала хотелось бы узнать подробнее, есть ли там рецепт того самого счастья, да? Про что она, эта книга?
2: Ты знаешь, однозначно есть, даже по отзывам. Рецепт счастья есть. Почему? Потому что книга состоит из двух частей, и это такое саморефлексия. Книга саморефлексия, где в первой части я подвожу итоги, а когда я осознанно подвела итоги, я понимаю, на что я могу опереться в себе. Mm-hmm. И это мой такой фундамент в моих достижениях, в моей жизни за прошлый период. Это может быть год, это может быть полгода. Кому как удобно, кому как комфортно, да? И уже опираясь на это, я строю свои планы на будущий период, да? Это может быть год, полгода. И это все сделано очень грамотно, опять же. Вопросы задаются в определенном порядке, что дает возможность опереться на себя еще более эффективно и получить вот этот вау-результат. Блин, я смогла.
1: Это то здорово.
3: Есть, такая не просто книга, а это даже вот, пожалуйста, мотивация, да, и такой толчок, который заставляет тебя двигаться.
2: Да, это книга, в которой автор тот человек, который ее заполняет. И насколько важно понять и осознать свои достижения и свои провалы и оценить их, чтобы это все потом качественно и эффективно транслировать в будущее.
1: Ну, об этом говорят все психологи, коучи, ну, да, абсолютно. Да. То умение работать со своим опытом, порефлексировать, осознать, пропустить через себя, выбрать самое лучшее, ведь многие боятся ошибок, а не стоит, на них мы
2: конечно,
1: очень учимся.
2: Это основное двигатель прогресса, так сказать.
1: Друзья, мы готовы разыграть вам, вручить вам эту книгу. Сейчас будет тест на внимательность. Мы уже рассказывали, и Анна подсказала, куда ставить нужно бамбук, да, в квартире. Назовите, пожалуйста, это место. Аня очень вот точно назвала эту точку счастья, и мы хотим, чтобы вы при помощи СМС нам ответили, куда же. Номер 49-105-7, ждем ваши СМСки, а я пока расспрошу про книгу года. Как долго велась работа, сколько ушло времени на написание, на составление данного материала?
3: Год.
2: Слушай, больше не поверишь, я очень давно, наверное, лет 6, ну, сама я подвожу итоги и планирую перед каждым Новым годом и перед своим днем рождения. У меня такие две точки реперные в году. Но это я делаю, я не знаю, сколько, ну, лет 10-15, очень давно.
1: А почему?
2: А мне так очень комфортно, у меня тогда все получается.
1: Это то, что... А мне нравится, главное, честно и прозрачно. Говорит, а мне так просто, да, получается.
2: Да, у меня так получается. Вот.
1: У нас есть, дело в том, что мы только задали вопросы, у нас сразу же нашелся...
3: Есть правильный ответ.
2: Вау, вау, ты такой внимательный.
1: Да. Доброе утро.
4: Доброе утро.
3: Да. Доброе утро.
1: Как зовут
3: Привет.
1: Вас?
4: Меня зовут Алла.
1: Алла, очень приятно.
2: Очень приятно, Алла, рада тебя слышать.
1: Итак, Алла, куда нужно поставить тот самый бамбук, чтобы денег в доме было много-много-много?
4: В самый дальний угол от входа.
3: Абсолютно верно.
1: Алла, дорогая, мы вас приглашаем в офис русского радио Кипр. Анна Кустова любезно принесла книгу года. Я прямо сейчас держу ее.
3: Даже вручила ее. Сейчас, да, показала, как это происходит.
1: Очень красивый подарок. Мы очень ждем вас у нас в гостях для того, чтобы лично вам вручить.
3: Поздравляем.
2: Поздравляем, Алла.
4: Спасибо большое, я очень рада, да.
1: Аллочка, дорогая, вы у нас из какого города, кстати говоря?
4: Лимассол.
1: Ну, собственно говоря, очень быстро супер. К нам доедете. Спасибо за то, что внимательно слушаете нас.

0: Хорошего дня вам.
1: Еще прилетел вопрос, а как книгу купить?
2: Книгу купить можно в 4 магазинах.
1: Угу.
2: На Кипре. Это магазин Компот, Nine Rituals, в кофейне Black Coin и в G-баре. Представлены мои книги. Еще в магазине Компот в Никосии. Вот. И, конечно же, написать мне в Инстаграм и у меня.
1: Отлично.
0: Здорово.
1: Вот, друзья, ну а Аллу, конечно, мы еще разочек поздравляем.
2: Да, поздравляем, Алла, молодец.
1: Буквально секунду, и она правильно ответила на наш вопрос.
2: Идеально.
1: Красотка.

0: Реклама на русском.
1: Пора убрать тревоги и шум из головы без затяжных посещений психологов. Private Aesthetic Center Байбунин представляет Examind – технологию улучшения психоэмоционального состояния для снижения тревог и улучшения когнитивной ясности. Посетите наш центр в Лимассоле на Командарес 12 или запишитесь на консультацию 95 9 62 065. Private Aesthetic Center Байбунин. Живите без стресса и в гармонии с собой.
2: Leptos Estates. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавали в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 8000-0707. Сайт leptosestates.com.
3: Самая популярная фраза в любом походе. А знаете, что мы забыли?
0: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.
3: В гостях у перцев.
4: Анечка, ну вот так вот быстро пролетел час, хотя я точно знаю, что с тобой мы не будем прощаться, потому что уже 9 июня ты появишься в эфире, правда, не у нас, а у Яны Соболевой. И очередная тема, очередной разбор от тебя. Но мы сегодня говорили и очень так плотно, я считаю, обсудили тему фэншуя. Давай немножко подытожим. Да, приглашай смело к себе, не стесняйся поделиться своим опытом, да.
5: Да, на самом деле, если вы застряли, не понимаете, куда идти дальше, если чувствуете, что мало энергии, что хочется больше, что что-то где-то не ладится, отношения в семье, это все можно исправить с помощью фэншуй, с помощью того, что просто наладить гармоничные потоки энергии в вашем пространстве.
4: Мне вообще нравится, если можно наладить отношения, не знаю, с мужем, просто передвинув тумбочку.
5: С мужем, конечно.
6: Вообще, класс! Если есть решение, это здорово. И нужно обратиться, в первую очередь, и задуматься об этом.
5: Однозначно.
4: А если на кухне, да, там придет Аня, скажет так: Ир, здесь должна стоять утка запеченная.
6: Да здесь вообще спальня должна была быть. Меняем местами все.
7: Но с этим сложно обычно согласиться, поэтому мы находим другие решения. Решения всегда есть, и это то, что надо знать. И что я хочу сказать, конечно же, мы все настраиваем, но ответственность в руках каждого – это великолепная возможность повысить свой уровень энергии.
4: Класс.
7: Как ни крути.
4: Я очень сильно вдохновилась нашим сегодняшним эфиром. Спасибо за энергию. Спасибо за вот как раз-таки те эмоциональные каналы, которыми ты делилась. Там столько вот уверенности, столько знаний, столько любопытства. И, конечно, друзья, если вам это откликается, то добро пожаловать. Мы напомним, куда нужно стучаться. Анетта, нижнее подчеркивание, Кустова. У нас данная информация размещена в Инстаграме. Заходите, пожалуйста, на страничку russianradio.co. И, собственно говоря, вот Анна у нас в ленте, кликайте, наслаждайтесь и пишите, собственно говоря, в, да, в директ или в директ.
5: Да, ну, да, в директ, да, пожалуйста, жду с нетерпением ваши вопросы, задавайте, если есть какие-то вопросы, и welcome.
4: Ань, можно напоследок, да, вот, а если у тебя какая-то вот такая вещь, которая для тебя является талисманом, и ты, вот, неважно, фэншуй, не фэншуй, но ее всегда с собой?
5: А, ты знаешь, наверное, вот фэншуй все-таки мой талисман, это мой компас.
4: Ага.
5: Я его с собой не ношу, понятно, но это тот инструмент, который мне самый дорогой, и он самый большой помощник мой.
4: Вот
5: потому
4: так
5: что там все сразу видно, все сразу понятно, да.
4: Ну, в следующий раз ждем с компасом.
6: И пусть он тебе указывает всегда верное направление.
5: Спасибо.
4: Ну, правда. Спасибо большое за эфир. Было очень приятно. Ну и до встречи на просторах русского радио Кипр.
5: До встречи, да.
6: Классного дня тебе желаем.
4: Друзья, ну а мы продолжим дальше. Раскачивайте энергетические потоки, создавайте вам тот самый утренний настрой. В следующем часе к вам постучимся. А пока пропускаем вперед нашего потрясающего Костю. Костя Столяров готов с новостной повесткой, и через пару мгновений появится в прямом эфире русского радио Кипр.
6: Так что оставайтесь с нами, делайте просто приемники погромче. Услышимся через несколько мгновений.
3: В гостях у перцев. Russian Wave Media Group представляет русское радио Кипр.
0: «Все будет хорошо».
1: На Кипре 9 часов.
0: Спонсор часа «Пунин Групп». Посетите сладкие миры в кондитерской «Той Конфекшенери». Авторские десерты, ароматный кофе, хрустящий хлеб и свежая выпечка. «Той Конфекшенери». В самом сердце Лимассол Дель Мар. Вкуснее не бывает.
8: Новости на русском.
9: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. Евросоюз согласовал открытие центров возврата мигрантов в третьих странах. Ребенка госпитализировали после ожога медузы в Вороклине. Департамент автотранспорта призвал записаться на экзамен по вождению сразу после получения ученических прав. Теперь подробнее. 1 июня в Брюсселе Совет ЕС под председательством Кипра и Европейский парламент достигли предварительного соглашения по новому регламенту о возвратах мигрантов. Документ ускоряет высылку нелегально находящихся в ЕС граждан третьих стран, разрешает создавать центры возврата за пределами блока и продлевает максимальный срок задержания иностранцев до 24 месяцев. В полную силу регламент вступит в июне следующего года. Подробности на сайте Лента Кипра. На пляже в районе Вороклине, округ Ларнаки, 7-летнего ребенка обожгла медуза. Юному пострадавшему потребовалась медицинская помощь. Специалисты напоминают, что летом у берегов Кипра часто встречаются ядовитые медузы. При контакте с ними рекомендуется соскоблить остатки щупалец и промыть пораженное место морской водой. Департамент автотранспорта Кипра 2 июня призвал молодых водителей записываться на практический экзамен сразу после получения ученического удостоверения. Ведомство связывает это с растущим спросом на экзамены. Ранняя запись снижает риск задержек и скопления заявок. Напомним, получить ученические права на Кипре можно с 17 лет и 6 месяцев. Сдать практический экзамен на полноценное водительское удостоверение разрешается только с 18 лет. При этом записаться на него можно заранее. Подробности выпуска на сайте и в соцсетях Ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Погода не меняется. На острове тепло и солнечно. Осадки маловероятны. Ветер слабый, до 5 метров в секунду. Концентрация пыли в пределах безопасных норм. Температурный максимум по районам острова сегодня составит до плюс 26 градусов на побережье, до плюс 29 в Никосии и до плюс 23 в Тродосе. Средняя температура моря у берегов Кипра плюс 22 градуса. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.

0: На русском радио главное утреннее шоу страны. Русские перцы.
1: Да прямо!
2: Утрямба!
1: Всем чмоки!
2: Лайки!
1: Здрасте!
2: Здесь энергичный Сержио!
1: И Ира, наше счастье!
2: Ну что, друзья, как? Зарядились? Мне кажется, очень сейчас бодренько все должны себя ощущать. Спасибо большое Анне Кустовой за это. Ну а мы, как и обещали, вернулись к вам. Вот и он, третий час утреннего шоу. Сейчас все точно будет хорошо.
3: Продолжаем раздавать вам энергию. Ну а вы продолжайте написать на номер 49-1057. Кстати, у нас есть уже смс-поздравление. Но вот пока спит наша именинница. Но мы обязательно дозвонимся.
2: Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Натали. Да, ты спящая красавица. Судя по всему, такой режим работает. Ну а мы пока немножечко освежимся при помощи новостной ленты и полезного контента на русском радио Кипр. В Малайзию хочу нас всех отправить. Там можно полетать на метле из Гарри Поттера. На самом деле все очень просто. Есть зиплайн.
3: Так.
2: Да, вот как у нас в Тродосе, но только побольше.
3: Да.
2: И выдают метло.
3: И значит, вперед.
2: Плащ, вот этот вот,
3: да.
2: Костюм, да, чечи. И все, и ты в полете на метле. Ну, вот в случае мальчиков это, конечно, красиво, в случае девочек это все равно ведьма.
3: Ну, то есть можно себя почувствовать немножко вот Поттерианой, да, вот я имею в виду участником этого фильма.
2: Абсолютно. Говорят, что очень классное впечатление. Я подозреваю, что готовят смену каскадеров, да, для съемок очередного фильма, возможно, но может быть это просто действительно про впечатление. Плюс ко всему, внизу стоят специальные камеры, которые в определенный момент полета фотографируют, как вы красиво вот так вот летите.
3: И у вас есть на память уже,
2: да,
3: факт.
2: И фото, и, кстати, видео в том числе записывают, как вы рассекаете свое пространство. И многие, конечно, улыбаются, кто-то кому-то страшно, ну, и такие тоже есть. Но в целом и общем очень все довольны. Я считаю, классная идея, надо забирать.
3: Ну а что, во время уборки, мне кажется, каждый представлял, как будто он летает на швабре. Ну, не метла, но метла вряд ли у кого-то сейчас дома есть.
2: Нет, ну швабра это так себе. Вот это вот, швабра это про кого-то...
3: У меня метлы нет. Дома вот есть, ну вот швабра со щеткой, да. Назовем это метла, скажем, да, вот такая палка, вот похожая на метлу, на которой вот хотелось полетать, ну, либо представляешь, как будто это микрофон. А здесь вот, пожалуйста, можно в полноценном обличии, вот Гарри Поттера, полетать на метле. Классно.
2: Я считаю, что самые классные фотографии получаются в тот момент, когда вам очень хорошо. А как насчет кабриолета? У нас же лето, друзья, лето! И вот так вот красивые волосы назад. Русское радио погромче. И
3: погнали!

0: глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
1: Всем привет, с вами Яна Соболева о способах блестяще выглядеть в любые времена. Чтобы реализовать потенциал долгожителя, важно оставаться здоровым. Население Кипра входит в группу риска. Спокойствие, только спокойствие. Моя цель не пугать, а информировать. Светило оставляет следы на нашей коже. С одной стороны, это палитра оттенков загара и витамин D. С другой, это ожог. И первыми поджариваются родинки. А это уже опасно. Злокачественная форма такого образования – это меланома. Сегодня учимся отличать ее от безобидного пятнышка. Самое простое по цвету. Родинке свойственна однотонность. Меланома неравномерно окрашена и склонна менять цвет. Второе отличие по форме. Меланома всегда асимметрична. Далее смотрим на симптомы. Доброкачественные образования, как правило, не вызывают неприятных ощущений. Злокачественные могут сопровождаться зудом, иметь кровянистые выделения, шелушиться, отекать, вызывать болезненные ощущения при прикосновении. И, наконец, по изменениям. Доброкачественные образования не трансформируются с течением времени. Для меланомы свойственны резкие изменения в цвете, форме и размерах. Консультация специалиста лазер-бьюти-центра «Леди Эстетик» поможет снять любые сомнения. А в случае подозрений на злокачественное образование – получить рекомендации и начать своевременное лечение. Запись на сайте ladyesthetic.com.cy или в директе Instagram. Относитесь к себе бережно, и пусть все проходит гладко.
0: Глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
2: Налетай, FM включай.
3: Перцев.
2: Перцев русских получай.
4: На русском радио Кипр.
5: Сегодня, кстати, Международный день сомелье, и я вот тут нашел новость, выпустили такую классную бутылку, которая позволяет тебе вот побыть, кстати, сомелье.
6: Красную?
5: Красную. Может быть, она и красная потом, может быть.
6: Белая или красная?
5: Белая, красная. Смысл в том, что эта бутылка меняет вкус, а внутри просто вода. То есть ты наливаешь туда воду, а она уже, к примеру, выдает тебе как будто это пенное, либо, к примеру, кока-кола, либо кофе, либо чай. Вот, смысл в том, специальный ароматизатор, которые есть в насадке, они и меняют вкус, и даже цвет, кстати, напитка. Но при этом это вода.
6: Mm-hmm.
5: То есть так обманывают нас через наши вкусовые рецепторы.
6: Но мне кажется, в том числе... Самое главное, чтобы это было без вреда для здоровья.
5: Да. Вот. Раньше, мне кажется, Юпи, да, было вот такое.
6: Но там же язык тогда красный.
5: Ну,
6: там
5: да.
6: Такие химозные вот эти добавки. Не, это не про здоровье. Но было весело.
5: Весело, да. И причем не обязательно там нужно было добавлять туда водичку.
6: Вообще, Юпи, наше все.
5: Поражает прям то, что, кстати, цена довольно демократичная. То есть до 100
6: так
5: долларов стоит
6: вода.
5: Такая бутылка.
6: Подожди, ну, ты воду за 100 долларов готов купить?
5: Ну, гаджет сам. Ты, он тебя обманывать будет. Вот 50, кстати, вкусов, представляешь?
6: Ой,
5: то есть 50
6: мой
5: разнообразных вкусов, которые могут изменять воду.
6: Я к тебе в гости не пойду, так и знала, что ты с каким-то вот этим вот привкусом воду будешь подавать.
5: Я теперь тоже буду проверять все напитки, которые подают. Вот так, настоящее это пенное. Угу, так, а красненькое, ну все, хорошо. Ну вот, пожалуйста, сомелье.
6: Насчет красненького. Эксперты предлагают вернуться к средиземноморской диете 70-х.
5: Так.
6: Главное правило которой, бокал красного вина за завтраком с едой.
5: Здорово.
6: Да, потому что именно вино препятствует усвоению жиров и сжигает калорий, а также бодрит. На-на-на-на-на-на-на-на. Хоп, хей, ла-ла-лей. Утренний прием вина с едой служит стоп-краном,
5: так,
6: предотвращая переедание. И, соответственно, вы стройнешная и красивая
5: и
6: царица.
5: И в настроении, конечно же.
6: Идете по этому утру и не только в этот день. Очень-очень хорошо. Как
5: но
6: тебе?
5: Мне такая диета нравится.
6: Нравится? Ну, тогда на диету.

0: Реклама на русском. Пока вы отдыхаете, ваш бизнес продолжает работать, а мы способствовать его продвижению в режиме нон-стоп. Горячее летнее предложение от единственной русскоязычной радиостанции Кипра. Эффективная реклама, грамотные пиар-решения, особые условия и самые приятные цены. Все детали по телефону 255-88-180. Жаркий нон-стоп на русском.
1: Каждый день мы заставляем себя идти дальше. Отдаем, заботимся, не останавливаемся, даже когда у нас не остается сил. Но рано или поздно тело прошепчет «хватит». Именно в такие моменты вам нужны теплые объятия, в которых можно расслабиться и накопить силы для встречи нового дня. В мире, который ежедневно требует от вас так много, позаботьтесь о себе. Ипнос Голд от Эверест. Высыпайтесь, вы этого заслуживаете.
2: Недавно пошутил над карликом. Это было так низко с моей стороны.
3: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
4: Новая песня на русском.

0: Анна Асти, Дима Билан, Эпилог.
1: Русское радио.
2: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много три.

0: перцы необычные, живые, энергичные, всеми обожаемые, многоуважаемые.
1: Русские перцы на русском радио.
2: Еще больше полезности добавим в это утро. На тренировку будем рекомендовать отправиться. И, конечно же, есть мед.
3: Да. Так, мед, оказывается, тренировка. Да. Так, как
2: совместимо,
3: это сочетается?
2: Сладко, вкусно и полезно. Мед может помочь на тренировках, а также при восстановлении. Ученые отмечают, что мед может работать как натуральный источник быстрой энергии.
3: Ух ты!
2: Да, поэтому если ты видишь в зале кого-то очень энергичного...
3: С банкой меда?
2: Так он, значит, медовый парень.
3: Ух ты!
2: Правда, по эффекту частично сравним со спортивными гелями, которые очень бустят твою энергию. Ну, все дело в глюкозе, фруктозе, которые бустят и помогают восстановить энергию. То есть хорошо во время тренировки, хорошо после тренировки. И можно даже до тренировки. Пожалуйста. При этом это не чудо-продукт, а удобный, доступный источник углеводов.
3: И очень полезны, как мы знаем.
2: Быстро они усваиваются организмом и... Та-да!
3: А мне кажется, знаешь, Ира, все-таки можно присвоить ему звание чудо-продукт, потому что мед, ну, действительно, и вот, пожалуйста, можно и на кожу наносить. Я знаю, что там спа используют, ведь все, кожа становится более бархатистая, более мягкая. Опять же, при каких-то заболеваниях, ну, мед, ну, чай, самое полезное, что мы знаем, когда болит горло и когда есть какие-то простудные заболевания. А тут вот, пожалуйста, еще при тренировках нужно его употреблять для того, чтобы было еще больше энергии, и ты быстрее восстанавливался. Честно, никогда не думал о том, что вот такой сладкий продукт, для меня даже как-то немножко десерт, может помогать твоей фигуре и вот энергии.
2: Так это же сахар.
3: Ну да.
2: В смысле?
3: Поэтому...
2: Как так?
3: Ну вот...
2: Чего ты удивлен?
3: Мне казалось, что это вредно.
2: В смысле?
3: Вот много, когда если, знаешь.
2: Не, ну всегда, когда много, тогда вредно. Ну тот самый мед, он же фруктоза, глюкоза, пожалуйста.
3: Ну все, если ты меня увидишь в спортзале с банкой меду... Это значит, я вот все, совет принят.
2: Поэтому да, друзья, если вдруг вы отправляетесь прямо сейчас на тренировку, мы советуем вам еще прихватить с собой баночку меда и насладиться этим прекрасным чудо-продуктом, договорились, после тренировки для того, чтобы быстро и эффективно восстановить свои силы.
3: Теперь понятно, почему в зале так много вот спортсменов. Там медом намазано.

На Кипре 9:30. Точное время представляет компания «Leos Development». Бутик-башня «Визионер Резиденсес». Такая одна. Эксклюзивные резиденции в Гермосое. Панорамные виды на море из каждой квартиры. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

0: Реклама на русском. Впервые на Кипре. 11 июля. Группа «Винтаж». Сольный концерт. Песни, которые знают наизусть. Воплощение музыкального стиля и дерзости.
1: Ева, я любила тебя.
0: Их тексты наполнены глубоким смыслом. А зрелищные шоу никого не оставляют равнодушным.
1: Я сочиняю роман.
0: Не пропустите. 11 июля. Notes Live Limassol. «Винтаж». Empire Agency. Твой билет на Sold Out Ticketbox.
2: Lady Aesthetic представляет новые технологии в мире красоты, которые мы так долго ждали. BBL Forever Young. Омоложение кожи на генном уровне от Сайтон, США. Асклепион. Лазерная эпиляция шестого поколения по технологии MediaStar, Германия. Акцент. Революционный метод моделирования фигуры и лечения целлюлита от Alma Lasers, Израиль. Lady Aesthetic. 97-65-38-75.
3: Профессиональный повар определяет степень загара просто. В мае и июне девушки medium rare, а вот в августе well done.
4: Διαφημιστείτε στον πρώτο ρωσικό μουσικό σταθμό στην Κύπρο. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2558 8180.

0: Алло.
1: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Эх, друзья, наконец-то мы дозвонились нашей прекрасной имениннице по имени Наталии. Очень доброе утро, здравствуйте.
3: Доброе утро.
4: Привет.
2: Мы, оказывается, настойчиво вам звонили и пытались вот как-то достучаться. А у вас там экзамен проходил, да?
4: Так, мы надеемся, все получилось, все хорошо.
3: Это был самый неловкий момент, когда телефон зазвонил в сумке, и пришлось через всю аудиторию бежать его выключать.
2: Ага, вот так вот мы еще вам и
4: помогли. А вы скажите, это перцы все? Вот, они самые.
2: Наталья, дорогая, вас заказала ваша подруга Кейт, практически Миддлтон. Написала нам в следующей строчке вашу честь. Желаю легкой сессии, чтобы билеты попадали самые удачные, а оценки только радовали. Но, судя по всему, данное пожелание уже где-то на втором плане, потому что вы с экзаменом справились.
4: Пусть лето будет солнечным, веселым и наполненным яркими моментами.
2: А китайский язык? Ух ты! Нихао. Покоряется все быстрее, открываются новые возможности.
4: Счастья, улыбок и отличного настроения каждый день.
3: Благодарю. Спасибо большое.
2: И вы знаете, чтобы у вас в жизни можно было вот всегда попробовать еще разочек и заново, и заново. Мы желаем, чтобы и с первой, и с пятой попытки все равно все получалось. Представляете? Вы пробуете, а с каждой попыткой все отлично, а? И хорошо. Это мы намекаем на то, что попытка номер 5
4: звучит специально для вас, Наталья. Желаний побольше. Пусть все получается и все исполняется.
2: Ой, мы вас так поздравляем. Красотка, счастья вам, улыбок и, конечно же, замечательных друзей, подарков. И пусть все будет хорошо.
4: С днем рождения!

0: начинается с ярких сочных перцев. Каждому запали эти двое в сердце. Ира, словно солнышко. Серж, бодрящий ветер. Любят русских перцев взрослые и дети.
1: Русские перцы на русском радио.
2: Друзья, мы очень рады сообщить о том, что у нас на острове проходит Cyprus Contemporary Dance Fest, и мы, конечно же, хотим всех в Риальто пригласить, потому что, правда, очень шикарные постановки. До 21 июня включительно идут бессменно, причем работы свои показывают и представляют международные команды из Англии, Франции, Греции, Кипра, Бельгии и Финляндии.
3: На правах рекламы.
4: Основная программа в Лимассоле, а вот одна из постановок будет представлена в муниципальном театре Никосии. Главная тема фестиваля – это возможности тела.
2: Друзья, билеты в кассах театра по будням или онлайн в любой день. realtointerticket.com. Добро пожаловать. Кстати, стоимость всего 10 евро. Все показы начинаются в 20:30. Сегодня, вот прямо сегодня можно отправиться на Францию. The Barbarian Nights, так называется представление. Категория 7+, поэтому можно даже и с детьми.
4: 10 июня можно отправиться на Грецию, Sirens, концепция и хореография Эрмира Горо.
2: 15 июня муниципальный театр Никосии, кстати говоря, хореограф Елена Антониу, Кипр, наша замечательная, талантливая автор. «Молчание не защитит», вот о чем пойдет речь, хореографическое слово о единстве и поддержке каждой женщины, телесная поэма и следующая суть женской силы через взгляд и движение. Но вообще женский взгляд, особенно материнский, он на всех языках мира понятен.
4: И мне кажется, он еще и в движение может привести, если что.
2: Все вокруг.
4: Особое движение, да. Так, 18 июня вас ждет постановка из Бельгии «The Dog Days AOE 2.0». Хореограф Ян Мартенс. В 2014 году постановка стала абсолютным прорывом для Яна. В 2025 он воссоздал этот успешный спектакль с новым составом. В постановке подтанцовщик определяется как чистый исполнитель, стремящийся к совершенству. Категория, кстати, 12+.
2: Еще больше информации о самом фестивале и о тех постановках, которые проходят в рамках данного события, вы можете найти напрямую на сайте, еще разочек напомним, realtointerticket.com. Выбирайте свой билет, обязательно посещайте, и пусть вам будет очень хорошо.

0: На русском радио главное утреннее шоу страны. Русские перцы.
1: Перцы. Любовь побеждает все. И вот это пыталась доказать еще учительница, которая сейчас вот завирусилась в социальных сетях. Она попросила своих учеников просто позвонить мамам и сказать фразу «я тебя люблю». Просто неожиданно, не предупреждая. И вот девочка, мамы почти сразу отвечали теплым «и я тебя люблю». А вот с мальчиками, конечно же, начиналась совершенно другая история и реакция. «Ты где? Что случилось? Что ты натворил?» Вот так обычно реагировали мамы. В общем, паника сразу включалась, когда сын звонил и вот неожиданно просто говорил: «Мама, я тебя люблю».
2: Я видела этот рилс, и каждое мгновение откликается. Ну, потому что вот у меня просто нет дочери, я поэтому вот за вот эту историю говорить не буду. А вот как мама сына точно могу подтвердить, что если сыночка, корзиночка начинает просто вот наш прекрасный день со слов «доброе утро, мам, ты такая красивая».
1: «Я тебя очень люблю».
2: Ага. Все, значит, уже что-то произошло. Либо ему что-то надо, либо он пришел заглаживать вину за какой-то косяк, потому что некуда уже больше деваться. Ну, так работает, так работает.
1: Ну, видимо, да, работает именно с мамами, потому что вот я как тоже отец сына, ну, у нас другой диалог строится. Ну, пап, там, это, вот это, ну, что-то не так. Ага. Вот, а мама реагирует, ну, теперь понятно. Реакция! Паника!
2: На самом деле, это всегда самое сердечко, правда. Сначала ты волнуешься, потому что думаешь, наверняка, ну, он же просто так вот, да, вот эти мальчики, вы же просто так не скажете. Ну, нет бы, просто пришел, обнял, сказал: «Мам, ну, ты самая классная». Что мне мой сын? Вот как общается со мной сын? У меня день рождения, он подходит, говорит: «Мам, с днем рождения». Говорит: «Слушай, у меня такой вопрос. Вот моих друзей мамы как мамы, ну, там, уже взрослые, тети, а ты нет». Я говорю: «Ну, это комплимент?» Он говорит: «Не, мне это не подходит. Когда ты уже повзрослеешь?»
1: Вот так вот.
2: И вот как ты после этого будешь реагировать на слова «я тебя люблю»? Естественно, сразу где-то там подвох. Я говорю: «Сына, извините, простите, ваше мнение очень важно для вас, а это мой путь». «Не, мам», говорит, надо уже повзрослеть. «Мне даже неудобно». Ну, вот понимаешь, вот была бы дочка, я сказала бы: «Мамуля,

0: ты вообще как моя подружка, подушка.
1: Да, и, скорее всего, реакция, конечно, была бы другая. Ну, вот, возможно, сегодня именно тот день, когда стоит еще раз сказать...
0: Роди девочку!
1: Вот, Ира, кстати, да.
0: Обязательно.
1: Обязательно. Желание.
0: Все, план на день построен. До свидания. Услышимся завтра с 7 до 10 в рамках шоу «Русские перцы».
1: Ну, а теперь нашу мантру на весь остров.
0: Калимерушка! Калимерушка!

0: Реклама на русском. Сладкий мир кондитерской Toy Confectionery от Пунина. Авторские десерты на любой вкус. Свежий хлеб и вкусная выпечка. Увлекательные мастер-классы и детская площадка для самых маленьких сладкоежек. Приходите в Toy Confectionery в Лимассол Дель Мар или заказывайте в Болт и Волт. Угощение для любимых без повода и в праздники.
1: Итальянский государственный театр балет «Тодди Милано» и «Атрия Мьюзик» представляют балет «Шахерезада». Оригинальная постановка на музыку Николая Римского-Корсакова и Арама Хачатуряна. Балет «Тодди Милано» – посол итальянского балета. Его артисты – признанные мастера танца, выпускники легендарной Академии «Ла Скала» и других престижных школ. С 16 по 18 октября. Никосия, Пафос, Лимассол. Билеты на Sold Out и atriamusic.com. «Шахерезада. Сказки тысячи и одной ночи».
2: Чтобы найти принцессу, нужно поцеловать одну лягушку, а не переспать со всем болотом.
3: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 10 часов.
2: Спонсор часа «Пунин Групп».
1: Той Confectionery. Сладости для всей семьи. В самом центре Лимассол Дель Мар. Кондитерские шедевры на любой вкус. Детская площадка для маленьких сладкоежек. Ароматный кофе и свежая выпечка. Той Confectionery.
0: Новости на русском.
3: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. С июля на Кипре можно будет использовать автомобильные видеорегистраторы. Отец, который нелегально увез детей в Сирию на полгода, арестован. В Пафосе змея закупорила слив бассейна. Теперь подробнее. Парламент Кипра одобрил закон, который разрешает установку и использование видеорегистраторов в автомобилях. Новые нормы вступят в силу 23 июля. Отмечается, что запись звука запрещена, а использование видео должно соответствовать правилам защиты персональных данных. В случае несоблюдения этих норм предусмотрены штрафы. При этом видеозапись не будет считаться автоматическим доказательством. Суд будет решать вопрос о ее допустимости в каждом конкретном случае. Подробности на сайте ленты Кипра. Двое несовершеннолетних, которых отец вывез с Кипра на короткий отдых в декабре прошлого года, вернулись домой лишь в июне. По версии следствия, вместо обещанного двухдневного визита в Саудовскую Аравию, мужчина увез детей в Сирию, не предупредив их мать. 45-летнего мужчину задержали в аэропорту Ларнаки сразу после прилета вместе с детьми. Несовершеннолетних сначала передали соцслужбам, а потом матери. Отмечается, что из Сирии дети регулярно выходили на связь с мамой, беспокоились из-за поведения отца и просили помочь им вернуться на Кипр. Специалисты по обслуживанию бассейнов выехали на вызов после жалобы жителя Пафоса. Владелец сообщил о сбое в работе сливной системы. При осмотре на сетке слива нашли крупную гадюку. К моменту обнаружения рептилия погибла. Герпетологи предупреждают, что в жаркий сезон змеи ищут воду и иногда заползают в технические отсеки бассейнов, откуда не могут выбраться. В таких случаях необходимо вызвать специалистов по телефону 112. Подробности выпуска на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Погода не меняется. На острове тепло и солнечно. Осадки маловероятны. Ветер слабый, до 5 метров в секунду. Концентрация пыли в пределах безопасных норм. Температурный максимум по районам острова сегодня составит до плюс 26 градусов на побережье, до плюс 29 в Никосии и до плюс 23 в Тродосе. Средняя температура моря у берегов Кипра плюс 22 градуса. На этом пока все. Константин Столяров, служба.

0: Реклама на русском.
1: Говорят, его видели на набережной.
2: А кто-то в старом городе.
1: А некоторые успели сделать с ним селфи.
3: Он Шавермагай. Он существует.
1: Следи за нашими соцсетями.
3: Шавермагай уже идет за тобой.
1: Де Шаверма Бай Пунин на Иринис 11 в старом городе.
3: Не просто гастровкус, а веселое настроение прямо на улицах Лимассола.
1: Доставка Болт, Волт, Фуди.
4: Пока вы отдыхаете, ваш бизнес продолжает работать, а мы способствовать его продвижению в режиме нон-стоп. Горячее летнее предложение от единственной русскоязычной радиостанции Кипра. Эффективная реклама, грамотные пиар-решения, особые условия и самые приятные цены. Все детали по телефону 255-88-180. Жаркий нон-стоп на русском.
5: Женщина любит ушами, а берет деньгами.
6: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
7: Новая песня на русском.

На Кипре 10:30. Точное время представляют компания «Леус Девелопмент» и «Визионер Резиденсес». Уникальная бутик-башня от легендарного итальянского дома «Визионер». Панорамные виды на море из каждой квартиры и потолки 4 метра. Подробности по телефону 999-88-008 или на leusdevelopment.cy.

0: Реклама на русском.
1: Супергерои спасают мир, а наше сомелье – ваш вечер. Они знают, какой виски поддержит разговор, какое вино добавит настроение, а что станет идеальным подарком. Пунин Вайн. Вина со всего света. Крепкий алкоголь, гастрономия, аксессуары и сигары в одном месте. С доставкой по Кипру. Пунин Вайн. У нас выбор не случайный. Мы подбираем самое лучшее. Ждем вас на Туристерии Лимассола. Или заказывайте онлайн на puninwine.com.
2: Лептос Эстейтс. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавалли в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 800707. Сайт leptosestates.com.
3: Что-то сегодня голова не работает. Ну, не вся, конечно. Есть я могу.
0: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.
4: Русское радио. Мы делаем лето.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 11 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дэшаверма бай Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.
0: Новости на русском.
4: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. Евросоюз согласовал открытие центров возврата мигрантов в третьих странах. С июля на Кипре можно будет использовать автомобильные видеорегистраторы. Летние лагеря на острове дорожают. Стоимость присмотра за ребенком достигла 220 евро в неделю. Теперь подробнее. 1 июня в Брюсселе Совет ЕС под председательством Кипра и Европейский парламент достигли предварительного соглашения по новому регламенту о возвратах мигрантов. Документ ускоряет высылку нелегально находящихся в ЕС граждан третьих стран, разрешает создавать центры возврата за пределами блока и продлевает максимальный срок задержания иностранцев до 24 месяцев. В полную силу регламент вступит в июне следующего года. Парламент Кипра одобрил закон, который разрешает установку и использование видеорегистраторов в автомобилях. Новые нормы вступят в силу 23 июля. Отмечается, что запись звука запрещена, а использование видео должно соответствовать правилам защиты персональных данных. В случае несоблюдения этих норм предусмотрены штрафы. При этом видеозапись не будет считаться автоматическим доказательством. Суд будет решать вопрос о ее допустимости в каждом конкретном случае. Кипрские школы закрываются в середине июня. Тысячи работающих родителей снова решают, куда отдать детей на лето. Базовые программы в частных детских лагерях рассчитаны до 13.00 и обходятся от 65 евро в неделю. Стоимость более дорогих вариантов, когда дети заняты до вечера с обедом и трансфером, доходит до 220 евро. При программе на 6 недель и дольше расходы на двоих детей за лето доходят до 1000 евро и выше. Подробности на сайте Лента Кипра. И о погоде. Погода не меняется. На острове тепло и солнечно. Осадки маловероятны. Ветер слабый, до 5 метров в секунду. Концентрация пыли в пределах безопасных норм. Температурный максимум по районам острова сегодня составит до плюс 26 градусов на побережье, до плюс 29 в Никосии и до плюс 23 в Тродосе. Средняя температура моря у берегов Кипра плюс 22 градуса. На этом пока все. Константин Столяров, служба.

0: Реклама на русском. Радио Монте-Карло Кипр.
1: Для тех, кому вполне достаточно самого лучшего, слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
2: В поисках дома вы видите примерно один дом из четырех. Не упустите ничего. Скачайте приложение «Buy Sell». Begin with home,
3: buysellcypress.com. Иногда хочется взять и все к черту бросить. Только непонятно, где это все взять.
2: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

на Кипре 11:30. Точное время представляют компания «Leos Development» и единственная в своем роде бутик-башня «Визионер Резиденсес» в Гермосое. Панорамные виды на море, потолки 4 метра и премиальный спа. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

0: Реклама на русском.
1: Каждый день мы заставляем себя идти дальше. Отдаем, заботимся, не останавливаемся. Даже когда у нас не остается сил. Но рано или поздно тело прошепчет «хватит». Именно в такие моменты вам нужны теплые объятия, в которых можно расслабиться и накопить силы для встречи нового дня. В мире, который ежедневно требует от вас так много, позаботьтесь о себе. Hypnos Gold от Everest. Высыпайтесь, вы этого заслуживаете.
2: Живешь на Кипре, но Европа все еще по визе? Каждая поездка.

0: анкеты, записи, ожидания и в лучшем случае однократная виза под четкие даты. Оформи ВНЖ одной из стран Шенгена и свободно летай по Европе. Живи там, где хочешь. Путешествуй, когда хочешь. ВНЖ и гражданство с компанией Unisold. Просто, надежно, легально. Инстаграм Unisold LTD. Звони 966-06-600.
1: Только в России могут сказать слово «уважаемый» так, что будет звучать как оскорбление.
2: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре полдень.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дэ-шаверма бай Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по Лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.

0: Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.
1: Корабли уходят бастионы штурмовать. Я уже не осаждаю крепости. На руинах стоя с белым флагом воевать глупее не придумаешь нелепости.

0: Реклама на русском.
1: Пора убрать тревоги и шум из головы без затяжных посещений психологов. Private Aesthetic Center Байбунин представляет Examind – технологию улучшения психоэмоционального состояния для снижения тревог и улучшения когнитивной ясности. Посетите наш центр в Лимассоле на Командарес 12 или запишитесь на консультацию 95 9 62 065. Private Aesthetic Center Байбунин. Живите без стресса и в гармонии с собой.
2: Впервые на Кипре. 11 июля. Группа «Винтаж». Сольный концерт. Песни, которые знают наизусть. Воплощение музыкального стиля и дерзости.
3: Ева, я любила тебя.
2: Их тексты наполнены глубоким смыслом. А зрелищные шоу никого не оставляют равнодушным.
3: Я сочиняю роман.
2: Не пропустите. 11 июля. Notes Live Limassol. «Винтаж». Empire Agency. Твой билет на Sold Out Ticketbox.
4: Ну и что, что грудь маленькая, зато бусики ровно ложатся.
0: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: На Кипре 12:30. Точное время представляет компания «Leos Development». Бутик-башня «Визионер Резиденсес». Такая одна. Эксклюзивные резиденции в Гермосое. Панорамные виды на море из каждой квартиры. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.
1: Русское радио.

0: Реклама на русском. Пока вы отдыхаете, ваш бизнес продолжает работать, а мы способствовать его продвижению в режиме нон-стоп. Горячее летнее предложение от единственной русскоязычной радиостанции Кипра. Эффективная реклама, грамотные пиар-решения, особые условия и самые приятные цены. Все детали по телефону 255-88-180. Жаркий нон-стоп на русском.
1: Хорошая машина должна быть быстрой, удобной, а еще надежной, яркой, скоростной. В Ivory Rent найдется авто под любую задачу. Долгосрочная и краткосрочная аренда новых автомобилей от известных брендов. Представительские BMW, Mercedes и Porsche. Семейные Volkswagen и Kia. А еще неповторимый и дерзкий Ford Mustang. Для тех, кто любит по-настоящему.

0: мощные авто. Заходи на ivoryrentacar.com и выбирай свою хорошую машину.
1: Только с появлением детей понимаешь, что поездка в магазин без них, да еще с музыкой, да на всю громкость, это уже вечеринка.
0: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 13 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дэшаверма бай Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по Лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.

0: о мире в одном радиоэфире.
1: Друзья, это день, да, и он в разгаре, а потому мы прямо сейчас стартуем с вами в интерактивном поле. Присылайте свои приветы, поздравления, воспользуйтесь работой стола заказов на 49-105.7, потому что здесь я, Яна Соболева, для того, чтобы в ближайшие два часа мы с вами не только слышали музыку. Сегодня среда, 3 июня, и на календаре День пионов не могла я обойти стороной один из самых своих любимых цветов, а я знаю, что сейчас не просто тренд, а люди по-новому взглянули на эти чудеса природы. Говорят, что это даже вторая роза. А все потому, что пионы одни из самых красивых. Но не только это их преимущество. Дело в том, что роскошные растения могут жить невероятно долго. Некоторые кусты успешно цветут более 100 лет на одном месте. Родиной пионов считается Азия, а в Китае этот цветок называют королем цветов. Считают символом богатства, счастья и благополучия. 6000 сортов плюс существует пионов в самых разных оттенках и уголках нашей планеты. От белоснежного до насыщенно-бордового. И вот последние я никогда в жизни не держала в руках, но видела в магазине. Поэтому надеюсь, что очень скоро, в именинный день, эта мечта осуществится тоже. Интересно, что аромат каждого сорта уникален. Одни пахнут розами, другие напоминают цитрусовые, даже легкие пряности. А чем вам пахнут пионы? И любите ли вы эти цветы, как люблю их я? Но дело в том, что мне просто намек такой я бросила, да, захотелось сегодня цветов в студии. Да, имеются периодически у нас здесь в офисе, но вот свеженьких не было, поэтому имейте в виду, у нас здесь дам очень много. Слышите, вы в эфире только двоих, а на самом деле у нас коллектив по большей части женский. И Сережа, Перчик, один не справляется, поэтому присоединяйтесь, если хотите порадовать любимых ведущих. Напросилась, рассказала, да, сегодня день еще поправления короны, но, собственно, я и отметила уже. Ну что, считается, что пышное цветение пионов предвещает удачу, а мне кажется, что и отличная песня это все шлифует и усиливает. Поэтому начинаем с трека «Журналистка», ну а затем обязательно я вытащу карту дня, посмотрим, что там нам говорят энергии, для того, чтобы вы подстелили солому или продолжали гнуть свою линию, ту, которую наметили еще с утра. Я надеюсь, что вы заряжены, среда, казалось бы, вот вроде только вчера началась рабочая неделя, а уже и пятница недалеко, да? Через один день рукой подать практически. Любимый день перчиков. А почему? А потому что мы наконец-то можем в субботу, воскресенье все, независимо от того, в какой день и в какой час встаем в будни, выспаться и оставить будильники без работы. Ну вот на этой ноте мы стартуем с вами. Обеденное время. Если кто-то сейчас ест, то вам приятного аппетита. А если за рулем, то зеленой волны.
0: Медиагруппа «Русская волна».

0: Сегодня 3 июня на календаре, и, как говорят люди знающие, это день с энергией нового начала. А значит, всем нам можно планировать и запускать проекты, идеи, какие-то дела прямо с самого старта, да, с нуля. Обязательно быть мудрым, как правитель. Добрым, справедливым, честным, искренним, сохранять внутренний покой и проявлять терпение и выдержку. Вот такие рекомендации. Ну а у нас с вами есть еще один инструмент, который всегда позволяет немножко глубже взглянуть на собственные процессы своего подсознания. Вы же помните, да, что обычно в это время я тяну карту дня, и там совершенно не нужно додумывать, важно чувствовать. И вот этим мы сейчас и займемся.
1: Карта для старта.
0: Такое небольшое аудирование. Я вам рассказываю, описываю карту, которую достаю, а вы, просто воспринимая звуки, накладываете на свои ощущения и сопоставляете. Так, мне сейчас тревожненько или радостно, благостно. Я раздражен или я очень сильно успокаиваюсь от мыслей об этой картинке. Ну а затем можно зайти в наш Instagram в сторис и найти эту самую картинку, уже какой она является на самом деле, и дальше достроить процессы. Итак, друзья мои, сегодня без запроса. Давайте, раз уж у нас энергии позволяют сегодня начать что-то новое, сделаем по-новому. Вот вообще, как младенцы, как новорожденные, посмотрим сейчас, вот он, мир в этой карте будет выглядеть следующим образом. Тяну правой рукой. Ай, какая красота! Итак, девушка в центре этой круглой карты. Тона такие бежево-зеленые, пастельные, очень все по-летнему, очень в унисон с сезоном. Девушка смотрит несколько в сторону, она задумчива, она погружена, возможно, в себя. А на голове у нее, помимо венка, очень красивые листья, не знаю, что это за растение, сидят две птицы белые. С одной стороны, с другой, знаете, и получается такое, что у нее как будто бы полуживая корона. Они между собой коммуницируют, эти птички, а вот что этой девушке от этого процесса, я не знаю, возможно, она ожидает подвоха, но мне все-таки кажется, что здесь все очень гармонично, и что птицы – это просто образ, это символ. О чем для вас белые птицы, о чем девушки в венках, а также задумчивые, такие немножечко румяненькие, это все вы уже сопоставьте, а можете еще и обсудить с теми, кто сейчас тоже настроен на 99FM и рядышком с вами слушает. Мне же веет от этой картинки чем-то очень благостным. Мне кажется, что мы должны этим летом как-то по-новому переосмыслить какие-то глубокие вещи. Возможно, девушки, нам с вами побольше заглянуть в женственность и словить там какой-то дзен, потому что картинка очень гармоничная. Действительно, все выверено и, ну, не золотое сечение, но близко к тому. А парням, возможно, эту самую женственность подмечать еще больше в своих девушках, в дочках, сестрах, подругах, коллегах, ну и, конечно, вашей любимой. Еще и маме можно цветок какой-нибудь задарить, тем более, что День пионов, и об этом тоже не буду уставать говорить и намекать. Поэтому давайте так, цветы сегодня обязательно, женственность прокачиваем, ну и, конечно же, с птичками как-то можно повзаимодействовать. Кстати, у нас на набережной очень часто можно видеть, как люди кормят птиц. И это, на самом деле, очень крутое занятие, поэтому давайте покормим братьев меньших, и заодно таким образом заработаем себе бонусов. Ну а почему бы нет? Нормальный взаимообмен. Все выиграли. Да будет так.

0: Реклама на русском.
1: В крупнейшем книжном магазине Кипра много книг, новая традиция. День детских товаров по вторникам. Скидка 15% на весь детский ассортимент. Спецпредложение действует в магазине в Лимассоле по адресу Спиру Киприану, 79. Детская литература, игрушки, развивающие пособия, творческие наборы и настольные игры для детей от 0 до 14 теперь еще доступнее. Айда вторник, айда много книг.
2: В поисках дома вы видите лишь часть рынка, примерно один дом из четырех. Вы теряете дом мечты, просто потому, что его вам так и не показали. Общее объявление – это маленькое окошечко. Откройте весь рынок недвижимости с приложением BuySell. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home,
3: buysellcypress.com. Приглашаем детей на три уникальные летние программы. Театральная арт-программа по знаменитому произведению Прокофьева «Петя и Волк». Развитие воображения и творческих способностей. Бродвейский музыкальный театр «Энканто» от Диснея. Это бесценный опыт и обретение уверенности в себе. Балетный интенсив со звездами балета США. Уникальная возможность улучшить балетную технику и раскрыть артистизм. Лето творчества и вдохновения вместе с Императорской Российской Академией. Телефон 9940-1195.
4: Жена вышла после сеанса омоложения и попросилась на ручки.
2: Рекламная служба русского радио Кипр 255-88-180.

0: Днем обо всем. Шоу Яны Соболевой на русском радио Кипр.
1: Друзья мои, приветствую еще раз те, кто присоединился. Я напомню, стол заказов открыт, 49-105-7. Также туда можно отправлять свои приветы, поздравления, просто какие-то добрые мысли, а также делитесь о том, как для вас началось это лето. Улицы пустуют, потому что меньше родителей, взрослых везут туда-обратно, в школу и домой своих деток, которые постарше. У них сейчас только экзамены, и то в определенные даты. Поэтому, с одной стороны, даже есть плюс. Дети высыпаются. А мы не стоим в таких пробках диких. Хотя делитесь, может быть, у вас другая картина мира. Может быть, у вас еще нет старшеклассников и среднеклассников. Может быть, у вас малыши или вы вообще сольно существуете. В общем, обо всем об этом можно всегда написать на любимое радио. Мы всегда с нежностью, теплом читаем. Ну, а я хочу почитать вместе с вами, полистать и посмотреть о том, что творится в мире с точки зрения красных дат. Календарь!
0: Держи повод.
1: И вот, пожалуйста, в православном мире очень большой праздник Владимирской иконы Божьей Матери. Одна из самых почитаемых православных святынь, кстати. Она относится к типу умиления, где Богородица нежно прижимается щекой к младенцу Христу и считается чудотворной аж с XII века. Она особо почитается на Руси как заступница и духовная покровительница. Сегодня Всемирный день велосипеда. Объединяем его со Всемирным днем бега и с днем чистого воздуха, который заимствуем в Канаде. Таким образом, уделим сегодня особое внимание здоровью. Кстати, один из самых необычных велосипедов в мире – это так называемый велотренажер без колес. Он известен как джимбайк. Но есть и другие экзотические версии велосипедов. Например, модели, как вам, с квадратными колесами, велосипеды без седла, лежачие велосипеды, а также конструкции, способные разгоняться до скоростей свыше 100 км в час. Ну, конечно, благодаря двигателю электро. А некоторые дизайнерские велосипеды создаются вообще не ради практичности, просто чтобы удивлять на разных выставках и шоу. Сегодня праздник прогульщика. Давайте его прогуляем просто, да, мимо так пройдем, потому что середина рабочей недели как-то... Нет, нехорошо. Осуждаем. День воспоминания о снеге. Ну, такое себе, особенно людям из Сибири, они меня поймут. Вот чего-чего, об этом точно не скучаем, не вспоминаем. Хотя, сама себе противоречу, есть у меня в окружении люди, которые по этому делу скучают. Ну, вот сегодня ваш выход. День «Любовь побеждает все». Мне кажется, здесь комментарии излишни. Послушайте какие-нибудь любимые треки, обнимитесь и вообще посвятите хотя бы 5 минут тому, чтобы дать обратную связь любимым людям о том, как они вам дороги и сколько всего для вас делают. Всемирный день выставок. Нужно посмотреть, куда сходить, да? На Кубе день медсестры, в Польше день наслаждения жизнью, в Испании доноров чествуют. А еще сегодня Международный день сомелье. И наши партнеры готовят специальную акцию, поэтому внимательно слушайте, пожалуйста, наши коммерческие блоги, а также следите за временем, потому что на любые акции отводится определенное, и можно немножечко проспать. Поэтому, чтобы этого не случилось, всегда здесь, рядом, Русское радио Кипр. Вот уже 20 лет мы держим руку на пульсе для того, чтобы вы не пропускали все самое важное, интересное и полезное. Да, кстати, давайте прямо сейчас сверим часы и дальше вот к такому блоку информационному и приблизимся.
2: На Кипре 13:30. Точное время представляет компания Leos Development и Visionaire Residences. Уникальная бутик-башня от легендарного итальянского дома Visionaire. Панорамные виды на море из каждой квартиры и потолки 4 метра. Подробности по телефону 999-88-008 или на leosdevelopment.cy.

0: Реклама на русском.
1: Кипр празднует День независимости дважды в год, а вы можете делать это каждый день. С гибридной солнечной системой от Solar City она обеспечит ваш дом электричеством в течение дня, а в темное время суток получит энергию от аккумулятора. И никаких отключений от АИК. Даже если в вашем районе пропадет свет, система продолжит работать без перебоев. Все подробности по телефону 94 08 69 49. 94 08 69 49.
2: Отправляйтесь в мир волшебства, смеха и невероятных приключений вместе с героями бродвейского мюзикла «Шрек». Яркое семейное шоу, полное великолепной музыки, танцев, юмора и сказочных сюрпризов, покорившее зрителей по всему миру. 14 июня в театре «Потихио» в Лимассоле. Только в 16 часов и 19.00. Не пропустите грандиозный бродвейский хит «Шрек». Билеты на Sold Out Tickets. Телефон 99 40 11 95.
3: Вас ждет Club St. George's Hotel and Resort в Пафосе. Участвуйте в большом розыгрыше в Instagram русского радио Кипр. Поставьте лайк посту Club St. George's и выиграйте трехдневный отдых. Наслаждайтесь песчаными пляжами, верховой ездой, ресторанами мирового уровня и роскошным спа в одном из самых потрясающих курортов. А с лета еще и новым топ-гольф-веню и впечатляющим семейным аквапарком. Club St. George's Hotel and Resort – место, где есть все.
4: Впервые на Кипре. 11 июля. Группа «Винтаж». Сольный концерт. Песни, которые знают наизусть. Воплощение музыкального стиля и дерзости.
5: Ева, я любила тебя.
4: Их тексты наполнены глубоким смыслом. А зрелищные шоу никого не оставляет равнодушным.
5: Я сочиняю роман.
4: Не пропустите. 11 июля. Notes Live Limassol. «Винтаж». Empire Agency. Твой билет на Sold Out Ticketbox.
6: Приехал на Кипр. Сходил в русский магазин, посмотрел русское кино, заказал русский салат, поговорил с местными на пляже. По-русски. Ха, сменил, блин, обстановочку.
7: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88180.
0: Новая песня на русском.

0: Мальчик на русском.
1: Друзья, эта рубрика позволяет нам с вами делиться местами, куда обязательно нужно сходить. И если не можете на каждое представление, то пометьте себе дни, в которые это может случиться. Не рекомендую пропустить, потому что те, кто не посетил первый день танцевального фестиваля, 27-го уже по счету, многое действительно потеряли, и я сейчас поделюсь впечатлениями. Но прежде напомню, что мы являемся медиа-спонсором этого события, которое будет длится до 21 июня. В этом году платформа представляет первоклассные международные постановки из сразу нескольких стран: Франции, Англии, Греции, Кипра, Бельгии, Финляндии. Конечно, как всегда, основная программа пройдет в Лимассоле, но одна из постановок будет представлена в муниципальном театре Никосии. Главная тема фестиваля – возможности человеческого тела. И на эти возможности я лично полюбовалась 30 числа, когда было первое представление, английская постановка «Black Dog». Друзья мои, я давно не видела такого впечатляющего синтеза, где воздействует на тебя все. Звуки, тексты, движения, возможности тел, синхронность, сама глубокая мысленная задумка. Ну и, конечно же, те люди, которые это все воплощали, артисты, безупречная работа на сцене. Мы остались под впечатлением с нашей компанией, и могу вам сказать, что первые полчаса вообще даже не могли озвучить то, что с нами произошло, кроме слова «это было гениально». Поэтому хочу вас вдохновить и сказать, что обязательно в календаре у себя поищите места. Вся программа, безусловно, есть на сайте театра Риальто. Загляните. Можно там же сразу купить билеты. rialto.intertiket.com. Многие из наших слушателей, которые не пропускали спецзабавы и выиграли билеты, тоже делитесь с нами, куда уже ходили или планируете пойти. И вот давайте сегодня посмотрим на свои планы. И, может быть, впишите туда. Всей семьей можно сходить, если вашим деткам 7+. Потому что именно такая категория стоит у этого представления. Постановка из Франции. Хореография от РВ Куби. И здесь, по словам хореографа, он решил обратить свой взор на прекрасную сторону феномена средиземноморского региона, где смешиваются культуры и религии. И то, как он покажет это через тело, оценят зрители сегодняшнего перформанса. Напомню, в 20:30 начинаются все спектакли. 10 числа греческая постановка. Пожалуйста, тоже приходите. Оригинальная музыка, композиция спектакля была создана Джеффом Вангером. И здесь тела будут принимать и отвергать стереотипные гендерные роли. Как это воплотится, увидим исключительно 10 числа, поэтому давайте тоже себе заприметим. 15 июня как раз в муниципальном театре Никосии, так что столичные жители, это для вас информация, ну и тех, кто готов съездить, конечно же. Категория 16+. «Молчание не защитит». Так называется постановка. Это хореографическое слово о единстве и поддержке каждой женщины. 18 июня бельгийская история хореографическая, категория 12+. И 21-го Финляндия завершит. А здесь тоже 8+ категория. Стоит совместная работа нескольких гениальных людей из разных стран. Поэтому заходите, изучайте, вдохновляйтесь и, конечно же, посещайте. Всегда можете обратиться к нам с уточнениями и вопросами, но я думаю, что с информацией проблем не будет. А так, напомню, что каждый показ в 20:30 до 21 июня. Встречаемся в Риальто.

Реклама на русском. Пока вы отдыхаете, ваш бизнес продолжает работать, а мы способствовать его продвижению в режиме нон-стоп. Горячее летнее предложение от единственной русскоязычной радиостанции Кипра. Эффективная реклама, грамотные пиар-решения, особые условия и самые приятные цены. Все детали по телефону 255-88-180

0: Жаркий нон-стоп на русском.
1: Хорошо, что есть vim.com, мой любимый магазин.
2: Пожалуй, лучший интернет-магазин товаров для здоровья и красоты. Здесь представлены ведущие высококачественные бренды для всей семьи. Фрезидерм, Хип, Алмирон, Витабиотикс и другие. Отличные цены и постоянные спецпредложения. Я экономлю до 50%, плюс бесплатная доставка. А новым клиентам на первый заказ на сайте дополнительная скидка 12%. Evzin.com. Качество, выбор и суперпрограмма лояльности. Красота!
3: Отважный человек – это тот, кто не отбегает от кастрюльки, когда бросает в кипяток пельмени.
4: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.
5: Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.
6: Наш народный корреспондент сообщает, что Лимассол стоит пробка, я цитирую. Ну что ж, тогда я пожелаю вам отличного времяпрепровождения там в пробках, погромче музыку и просто глубоко дышим. Ну а впереди еще и хорошие новости. Зашлифуем все это у Константина. Кое-что очень любопытное, не пропустите. А я жду вас в следующем часе.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 14 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дешаверма бай Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по лимассолу от 15 минут. Заказывай в Bolt, Wolt и Foodi.
4: О хорошем. На русском радио Кипр. Выпуск представляет Центр лазерной медицины «Леди Эстетик». Легкий путь к совершенству.
5: Добрый день. В студии Константин Столяров. Сегодня в хороших новостях. Запущено онлайн-продление видов на жительство. Голландский картофель адаптировался на Кипре и дает хорошие урожаи. В Пафосе стартовала бесплатная раздача комплектов для экономии воды. Теперь подробнее. Миграционный департамент Кипра запустил пилотный электронный сервис для подачи заявлений на продление видов на жительство. Воспользоваться им можно через подтвержденный профиль CY-Login. В пилотную программу вошли временные разрешения для иностранных работников и членов их семей, а также долгосрочные виды на жительство. Подробности на сайте Лента Кипра. 9 сортов голландского картофеля успешно адаптировались на Кипре и дали отличные урожаи в зимнюю непогоду. Они хорошо перенесли дожди и низкие температуры. Картофель демонстрирует адаптацию и к летним условиям. Испытания на Кипре дают ценные данные для дальнейшей селекции под разные условия выращивания со стабильно высокой урожайностью. На нашем острове стартовала бесплатная раздача комплектов водосберегающего оборудования, насадок на смесители и ограничителей потока для душа. Эти устройства смешивают воду с воздухом, не изменяя ощущения сильного напора. Первым регионом стал Пафос. Здесь планируется раздать 75 тысяч комплектов, каждый из которых включает 4 насадки на кран и 2 ограничителя для душа. Всего по Кипру планируется раздать около 3 миллионов единиц подобных устройств. Это поможет снизить расход воды примерно на треть. Подробности наших выпусков на сайте и в соцсетях Ленты Кипра. Будьте в курсе, держите фокус на позитиве и наслаждайтесь каждым днем. С вами был Константин Столяров.
4: О хорошем. На русском радио Кипр. Выпуск представляет Центр лазерной медицины «Леди Эстетик». Легкий путь к совершенству.

0: русском радио. Днем обо всем. Шоу «Днем обо всем».
1: Новый час этой среды в обед, и, друзья мои, я приветствую всех, кто сейчас слушает 99FM, любимое русское радио. Кипр всегда с вами в любой ситуации. Смотрите, вы в пробке, мы рядом. У вас есть именинник, мы поддержим. Хотите выиграть подарок, у нас есть, и прочее, прочее, прочее. А новости-то как из рога изобилия. Здесь за все это до 3 часов дня отвечаю я, Яна Соболева. Повод мы уже подержали, много всего сегодня случилось. Я, кстати, забыла вам сказать, что в Бельгии 22 года назад, ровно в этот день, открылся самый глубокий в мире крытый плавательный бассейн Немо-33, потому что 33 метра в глубину. Поделитесь, кто-нибудь когда-нибудь там делал заплыв? Бывали в Бельгии? Пишите 49-105-7, а также передавайте приветы тем, кто рядышком с вами стоит в этой самой пробке, в большой, по крайней мере, в Лимассоле. Кстати, давайте перекличку сделаем. Автомобилисты других городов, вы меня слышите? Напишите сейчас, что там у вас на дорогах. Пафос, Никосия, Айанапа, Ларнака. Ну, рассказывайте. Будем составлять свою дорожную карту, а также предлагайте, где можно что объехать. Ну, а мне хочется направление выбрать немножечко духовное, но на современном. Я расскажу, как. В сети вирусится отец Иоанн, точнее, его страницы, высказывания, то, как он преподносит на современном молодежном языке православие. И это, кстати, очень любопытно, очень мило и очень по-доброму. Ключевое вот добро. Он точно несет его. Кстати, именно добро откроет этот час в музыкальном плане. Но в Японии буддисты пошли еще дальше. Если отец Иоанн раскладывает на молекулы на современном языке все таинства, тонкости и нюансы, то здесь решили открыть просто буддийский бар. Да-да, в Японии есть таковой, держат настоящие монахи. И, конечно же, прямо сейчас интернет разрывает от сообщений оттуда. Сочетание, конечно, поражает. Коктейли, ритуалы, песнопения. Конечно, на любителя, но, смотрите, здесь можно попробовать напиток нирвана в чистой земле. Другие названия даже не буду произносить, потому что специфические. Вот дегустация. Авторы говорят, что экзотические коктейли, правда, переносят в заявленные в позициях места. Поэтому хотите ощутить и испробовать, что ваше тело сдюжит, а что нет, то, пожалуйста, в Японию, вот в этот барчик. Как говорят очевидцы, пока человек ждет заказ, скучать ему не приходится, потому что можно каллиграфией позаниматься, поболтать с персоналом, они откликаются, безусловно, не молчат. А еще монахи-бармены дают посетителям жизненные советы и наставляют на истинный путь. Что об этом думаете? Мне кажется, что это очень здорово, потому что таким образом мы, не выпадая из реальности, все-таки смотрим в сторону духовности в том числе. У буддистов свое, там у православных свое, в общем, все конфессии. Я вам передаю большой привет. Самое главное, чтобы вот это самое добро, о котором я чуть ранее говорила, оно всегда было флагом главным и хэштегом. Что бы мы ни делали, с кем бы ни общались или уединялись, все должно проходить через сито добра. Мне глаза ее нравятся, так говорит исполнитель с таким именем. Добро здесь встречайте, делайте громче и пишите, делитесь. Может быть, именинники есть у вас, давайте о них вспомним, давайте позвоним. Человеку будет приятно. 49-105-7 или на нашем сайте кнопка «Закажи друга».

0: обо всем.
1: Народные корреспонденты Лимассола притихли, не пишут насчет пробок. Значит, все нормально на дорогах, движение идет своим чередом в обычном своем ритме. А вот в Айанапе пробок и не было, пишет нам Ирина. Спасибо большое. Я думаю, что и не предвидится особо. Днем ведь сейчас, ну, кому куда, уже все пообедали, я думаю. Кто-то закончил рабочий день. Ну, что там создавать вам пробки? Еще не отозвались Никосия, Пафос, Ларнака. Ну, что ж, значит, у вас там все ровненько и все хорошо. В любом случае, желаю вам, даже если пробка случилась, сохранять спокойствие, дышать глубоко и не растрачивать энергию на рефлексию. Ну, а для того, чтобы вам сейчас было о чем помедитировать и подумать, приготовила кое-что, навеяло мне это все повод. День рождения парашюта сегодня, и я подумала о том, что вот эти люди, которые летают, да, позволяют себе на небольшой период времени стать птицей, они же видят нашу Землю совсем по-другому. Мы же привыкли вот в такой плоскости, а они там, в небесах. И вот я решила заглянуть куда-нибудь туда, где вершины, и смотрю, сегодня есть праздник в Эквадоре, да, день определенного вулкана, который необычен, у него очень интересная история, и вокруг него ведутся споры.
0: Место силы.
1: И мы отправимся туда, к одной из самых удивительных гор на нашей планете, вулкану Чимборасо, точнее Чимборасо, но на самом деле мне выдал ударение и то, возможно, это специфика местного языка. Поэтому будем говорить Чимборасо, как говорят иностранцы. Многие уверены, что самой близкой к космосу точкой Земли является Эверест, но это не совсем так, потому что... Смотрите, Земля немного сплюснута у полюсов и расширена в районе экватора. А значит, она не идеально круглая, как наши глобусы на столах. Чимборасо расположен почти точно на экваторе, поэтому его вершина находится дальше от центра Земли, чем вершина Эвереста. Получается, именно этот вулкан самый удаленный от центра планеты точка земной поверхности, говорят те, кто считает, что не так нам преподают немножечко географию. Высота вулкана составляет более 6200 метров. Сегодня он считается потухшим, а его ледники веками служили источником пресной воды для местных жителей. А для коренных народов он еще и был приютом для могущественных духов-защитников. А главный из них наблюдает за людьми и посылает им урожай или, наоборот, суровые испытания. Кстати, в местном фольклоре Чимборасо также называют отцом гор, а соседний вулкан Тунгруа его супругой. Вот такая у них пара. У горы есть своя история покорений. В 1880-м британский альпинист Эдвард Уимпер совершил успешное восхождение на его вершину. В то время считалось выдающимся достижением то, что провернул Эдвард. Его маршрут до сих пор используют многие альпинисты. А еще Чимборасо вдохновлял путешественников, ученых, писателей. Здесь побывал знаменитый немецкий исследователь Гумбольдт. Именно его экспедиции помогли изменить представление человечества о природе, климате и устройстве нашей планеты. Так что этот вулкан не просто гора, это место, где переплетаются и наука, и легенды, и история, и мистика. И вершина оказывается ближе к звездам, чем любая другая точка Земли. Поэтому вдохновляемся, изучаем нашу красивую планету. И летим дальше. Впереди у нас Ева Польна, «Три дня любви». И в этот момент можно позагадывать желание, либо вспомнить самые яркие моменты ваших путешествий с любимым человеком.
0: Реклама на русском.
2: Каждый день мы заставляем себя идти дальше. Отдаем, заботимся, не останавливаемся, даже когда у нас не остается сил. Но рано или поздно тело прошепчет «хватит». Именно в такие моменты вам нужны теплые объятия, в которых можно расслабиться и накопить силы для встречи нового дня. В мире, который ежедневно требует от вас так много, позаботьтесь о себе. Ипнос Голд от Эверест. Высыпайтесь, вы этого заслуживаете.
0: Итальянский государственный театр «Балетто ди Милано» и «Атриа Мьюзик» представляют балет «Шахерезада». Оригинальная постановка на музыку Николая Римского-Корсакова и Арама Хачатуряна. «Балетто ди Милано» – посол итальянского балета. Его артисты – признанные мастера танца, выпускники легендарной Академии «Ла Скала» и других престижных школ. С 16 по 18 октября. Никосия, Пафос, Лимассол. Билеты на sold out и atriamusic.com. «Шахерезада. Сказки тысячи и одной ночи».
2: Лептос Эстейтс. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавалли в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 8000-0707. Сайт leptosestates.com.
3: Отпуск – это 2 недели, проведенные на пляже, а потом еще 6 недель на мели.
0: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.
2: 20 лет мы говорим, нас слушают. Медиагруппа «Русская волна».

солнце золотое гладит волны. Ты полюби себя простой любовью, такой, как любят мы.

0: глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
1: Всем привет, с вами Яна Соболева о способах блестяще выглядеть в любые времена. Чтобы реализовать потенциал долгожителя, важно оставаться здоровым. Население Кипра входит в группу риска. Спокойствие, только спокойствие. Моя цель не пугать, а информировать. Светило оставляет следы на нашей коже. С одной стороны, это палитра оттенков загара и витамин D. С другой, это ожог. И первыми поджариваются родинки. А это уже опасно. Злокачественная форма такого образования – это меланома. Сегодня учимся отличать ее от безобидного пятнышка. Самое простое по цвету. Родинке свойственна однотонность. Меланома неравномерно окрашена и склонна менять цвет. Второе отличие по форме. Меланома всегда асимметрична. Далее смотрим на симптомы. Доброкачественные образования, как правило, не вызывают неприятных ощущений. Злокачественные могут сопровождаться зудом, иметь кровянистые выделения, шелушиться, отекать, вызывать болезненные ощущения при прикосновении. И, наконец, по изменениям. Доброкачественные образования не трансформируются с течением времени. Для меланомы свойственны резкие изменения в цвете, форме и размерах. Консультация специалиста лазер-бьюти-центра «Леди Эстетик» поможет снять любые сомнения. А в случае подозрений на злокачественное образование – получить рекомендации и начать своевременное лечение. Запись на сайте ladyesthetic.com.cy или в директе Instagram. Относитесь к себе бережно, и пусть все проходит гладко.
0: Глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
2: На Кипре 14:30. Точное время представляет компания «Leos Development» и единственная в своем роде бутик-башня «Visionaire Residences» в Гермосое. Панорамные виды на море, потолки 4 метра и премиальный спа. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

0: Life.
1: Реклама на русском.
2: Живешь на Кипре, но Европа все еще по визе? Каждая поездка, анкеты, записи, ожидания и в лучшем случае однократная виза под четкие даты. Оформи ВНЖ одной из стран Шенгена и свободно летай по Европе. Живи там, где хочешь. Путешествуй, когда хочешь. ВНЖ и гражданство с компанией Unisold. Просто, надежно, легально. Инстаграм Unisold LTD. Звони 966-06-600.
3: Где пройти курс лазерной эпиляции? Ответ очевиден. В Lady Aesthetic. Лидер лазерной эпиляции на Кипре представляет лучшее оборудование от Alma Lasers и Asclepion. Специалисты Lady Aesthetic – опытные профессионалы с многолетним стажем. Наши центры рекомендуют подругам. Доверие клиентов – главная ценность Lady Aesthetic. Звоните 97-65-38-75.
4: Вас ждет Cap St. George's Hotel and Resort в Пафосе. Участвуйте в большом розыгрыше в Instagram русского радио Кипр. Поставьте лайк посту Cap St. George's и выиграйте трехдневный отдых. Наслаждайтесь песчаными пляжами, верховой ездой, ресторанами мирового уровня и роскошным спа в одном из самых потрясающих курортов. А с лета еще и новым топ-гольф-веню и впечатляющим семейным аквапарком. Cap St. George's Hotel and Resort – место, где есть все.
5: Кипр не резиновый, он силиконовый. Все будет хорошо, долина.
6: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88180.

0: Днем обо всем. Днем обо всем. С Яной Соболевой.
1: Дневной привет всем, кто настроился на самое лучшее и любимое русское радио Кипр. А я тут с новостями, да, подъехали из мира кино, и это, конечно, все про сегодняшний день и про будущее. Сейчас расшифрую. ИИ, он же AI, в кино перестает быть экспериментом, да, он становится частью киноиндустрии. А все потому, что все. Вот последнее слово за авторитетами. На этой неделе стало известно, что режиссер Скорсезе присоединился в качестве советника к одной лаборатории и уже использует искусственный интеллект для создания раскадровок будущих фильмов. Все, это уже наша реальность. По словам великого современника, технология помогает быстрее и точнее передавать визуальное видение съемочной группе. Параллельно киноиндустрия делает еще один шаг вперед. На одном из фестивалей покажут фильм, который полнометражный, игровой и практически полностью создан с помощью генеративной. И создатели утверждают, что на производство ушло менее полугода и по бюджетику, смотрите, менее $2000. Да уж, недавно использование нейросетей в кино вызывало споры, опасения. Кто-то говорил, что ну все, крах всему, но нет. Самый влиятельный режиссер мира внедряет ИИ в свой рабочий процесс, не убирая из него ни актеров, ни съемочную группу. Ну что ж, это показывает, что искусственный интеллект постепенно переходит из категории экспериментов в полноценный инструмент кинопроизводства. Ну а там и другие подтянутся, как говорится. Посмотрим, во что это выльется. Но мне как раз показалось, что это здоровская тема, когда мы идем в ногу со временем, но при этом никого не задвигаем и не отдаем полностью, да, в руки. Это просто эксперимент пока. Посмотрим, во что выльется и как на фестивале. Вот данная кинолента про сны Виолетты себя проявит. Ну а пока делитесь, пожалуйста, я знаю, что в нашей аудитории есть люди, которые с IT и с ИИ на короткой ноге и буквально без слов могут общаться. А что у вас интересного нового? Мы обязательно об этом расскажем, поделимся. Может быть, какое-нибудь у нас здесь на острове произошло открытие в этой области. 49-105.7 – это короткой строкой. Ну и всегда можно постучаться к нашим коллегам в ленту Cyprus. Они всегда про то, что происходит на острове, раскладывают все по полочкам и с интересом смотрят на новости. Если вы еще туда не заглядывали, а я рекомендую, особенно родители, наконец-то все официально, когда у младшеклассников, у наших первоклашек, 3-й, 4-й, 5-й клашек закончится этот учебный год и когда начнется новый учебный, уже есть инфа на страницах и в соцсетях ленты Cyprus. Заходите, читайте, будьте в курсе событий.

0: для своих. Обо всем, что интересно. Днем обо всем.
1: Автомобилисты, информация для вас радующая. Я могу сказать, что даже самый загруженный обычно город Лимассол, он сейчас не пестрит. Так, небольшие локальные пробочки имеются, в Пафосе их почти нет. В Ларнаке движение нормальное, возможно, небольшие задержки на подъездах к трассе из-за дорожных работ. В Никосии только в час пик ожидается, но это чуть позже, это вечерком, это вы и так знаете. Поэтому сейчас на дорогах вполне себе прекрасно, легко, поэтому давайте прокатимся и по нашей легкой трассе, где не качает, не штормит, все ровненько, пробок нет. Информационной, куда сходить?
0: Топчик на русском.
1: И здесь никакого затора, все четенько и планомерно. Я напомню, что Департамент современной культуры замминистра культуры Кипра Театр Риальто при поддержке медиа-спонсора Русского радио Кипр объявляют о том, что стартовал 27-й танцевальный фестиваль, и продлится он до 21 июня. В этом году платформа представит первоклассные международные постановки, которые уже кое-что прошло. Сегодня вот вечером будут, и до 21-го, пожалуйста, вносите свои календари. Главная тема фестиваля – это возможности нашего человеческого тела. Через разнообразные хореографические подходы, приемы, художественные языки все участники фестиваля исследуют, как тело хранит память, реагирует на все, что происходит вокруг, сопротивляется ограничениям и прочее, прочее. Каждая работа – это не просто соприкосновение с танцем, это современный арт-вклад в диалог со зрителем о телесности, выносливости и нашей внутренней трансформации. Всех приглашаем на Cyprus Contemporary Dance Festival. И, конечно, напомню, что билеты в кассах театра по будням в определенное время, есть расписание на сайте, или онлайн в любой день и любое время. rialto.interticket.com. Для школьников, студентов, военных, пенсионеров и людей с ограниченными возможностями, а также для профессионалов в области хореографии и танца вход свободный. Все показы начинаются в 20:30. Обратите внимание на возрастную категорию каждого выступления. И сегодня французская труппа, категория 7+, у этого показа будет исследовать смешение средиземноморских культур и религий. Это позволит сквозь время обобщить лучшее и приложить на текущую реальность. Поэтому я очень рекомендую посмотреть. Французы, кстати, из года в год, если участвуют, то привозят нечто умопомрачительное. Посмотрим, как будет в этом году. Присоединяйтесь к нашей команде. Мы тоже распределили, кто, когда, куда пойдет, поэтому добро пожаловать в Риальто и культурных вам событий.
2: Реклама на русском.
0: Лето – это беззаботные моменты. И новая Outdoor Collection от Living. Гостиные, столовые, предметы декора для открытого пространства. А также все необходимое для ваших летних побегов от будничной рутины. Чтобы прочувствовать каждое мгновение жизни на открытом воздухе, выбирай для себя новую коллекцию в магазинах Living в Никосии и Лимассоле, а также онлайн на living.com.cy. Living – the art of outdoor living.
2: Сладкий мир кондитерской Toy Confectionery от Пунина. Авторские десерты на любой вкус. Свежий хлеб и вкусная выпечка. Увлекательные мастер-классы и детская площадка для самых маленьких сладкоежек. Приходите в Toy Confectionery в Лимассол Дель Мар или заказывайте в Болт и Волт. Угощение для любимых без повода и в праздники.
3: Настроение уйти после второго урока. Но я на работе.
2: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180. Медиагруппа «Русская волна». Нам доверяют 20 лет.
1: Да, наша весенняя серия гаджетомании завершилась. Сегодня Жора, тебе привет.

Привет, наш победитель забрал свой iPad, и мы, конечно же, отчитаемся в Instagram. Подписывайтесь, заходите, лайкайте, радуйтесь. RussianRadio.cy. Ну, а я, Ян Соболева, прощаюсь с вами, передаю эстафету Максиму, она здесь уже с треком «Научись летать». До завтра, дорогие!

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 15 часов.
2: Спонсор часа «Пунин Групп».
3: Как говорят в Италии, годы, любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет. Остановите время с «Пунин Вайн». Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

Мне же много не надо. Между раем и адом пробежит наша жизнь. Только ты окажись той единственной самой. Мне же много не надо. Был бы пир на столе, был бы

Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: сделано со вкусом. Милц Фуд.
1: Всем привет, с вами Яна Соболева. Есть мнение, что при похудении необходимо исключить жиры из рациона питания. Поэтому миф про пользу обезжиренных продуктов так живуч. Но маркировки «обезжиренный», «без сахара», «без соли» – это всегда сигнал про худший состав питания, чем продукты без соответствующей маркировки. В отношении жиров вообще существует две крайности. Больше жиров – кето-диета, и ноль жиров – обезжиренные продукты. Для развития и здорового функционирования нашей гормональной системы жиры просто необходимы. Повышенный холестерин – это яркий показатель недостатка жиров в рационе. Регулярное потребление обезжиренных продуктов или дефицит жиросодержащих приводит к системному сбою. Они не дают чувства сытости. Это ведет к превышению суточной калорийности и, как следствие, набору лишнего веса. Они же провоцируют нарушение обмена веществ и гормонального баланса. А еще могут запустить расстройство пищевого поведения – РПП. Организм в случае жиродефицита начинает продуцировать холестерин как хороший, так и плохой, приводящий к бляшкам и тромбам. Так что включаем режим осознанного потребления пищи и отказываемся от маркировки «обезжиренный» в угоду красоте и здоровью. Потребление жиров для женщин – это регулярный цикл, отсутствие ряда заболеваний мочеполовой системы, а у мужчин – нормальный уровень тестостерона. И у всех энергичность, здоровые сосуды, рост мышц. Сервис Milts Food предлагает вводить в рацион жирные сорта мяса и рыбы, запекать утку, курицу со шкуркой, не отказываться от сала, налегать на авокадо, салаты с маслом, орехи и семечки. И на десерт лайфхак. Позвоните в отдел заботы Milts Food и получите конструктор меню от нутрициолога Маши Милц. Подробности в Instagram.
0: Сделано со вкусом. Milts Food.

0: Реклама на русском. Впервые на Кипре. 11 июля. Группа «Винтаж». Сольный концерт. Песни, которые знают наизусть. Воплощение музыкального стиля и дерзости.
1: Ева, я любила тебя.
0: Их тексты наполнены глубоким смыслом. А зрелищные шоу никого не оставляет равнодушным.
1: Я сочиняю роман.
0: Не пропустите. 11 июля. Notes Live Limassol. «Винтаж». Empire Agency. Твой билет на Sold Out Ticketbox.
2: Лента Кипра. Первыми новости появляются здесь. Заходите на сайт lenta.cy и подписывайтесь в соцсетях.
3: Лента Сангрус.
4: Супергерои спасают мир. А наше сомелье – ваш вечер. Они знают, какой виски поддержит разговор, какое вино добавит настроение, а что станет идеальным подарком. Пунин Вайн. Вина со всего света. Крепкий алкоголь, гастрономия, аксессуары и сигары в одном месте. С доставкой по Кипру. Пунин Вайн. У нас выбор не случайный. Мы подбираем самое лучшее. Ждем вас на Туристерии Лимассола. Или заказывайте онлайн на puninwine.com.
5: Жена в семье должна быть как президент. Все деньги у нее, все решения принимает она. Но каждые 4 года выборы.
2: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.
6: Русское радио. Все будет лето.
7: Лето.

Звуки времени. Музыка поколений. Детали событий. Медиагруппа «Русская волна». Голос, которому доверяют

На Кипре 15.30. Точное время представляет компания «Leos Development». Бутик-башня «Визионер Резиденсес». Такая одна. Эксклюзивные резиденции в Гермосое. Панорамные виды на море из каждой квартиры. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

0: Реклама на русском.
1: Дамы и господа, встречайте настоящую жемчужину медиагруппы «Русская волна» — радио Монте-Карло. Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
2: Лептос Эстейтс. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавалли в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 800707. Сайт leptosestates.com.
3: Три дня наблюдал за муравейником. Ни тебе планерок, ни совещаний. И главное, все работают.
4: Рекламная служба «Русского радио Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 16 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
4: Здравствуйте, с новостями Александр Данилов. В этом выпуске Кипр ужесточает меры против ящура. В Лимассоле обновят 100 километров водопровода. Кипр получит еще два самолета ЕС для тушения пожаров. Далее подробности. Кипр ввел более жесткие меры против вспышки ящура, забой животных на зараженных фермах в течение 24 часов, ускоренная массовая вакцинация и штрафы за незаконные перемещения скота до 250 тысяч евро. Пакет решений приняли накануне на совещании в президентском дворце. Министр сельского хозяйства Мария Панайоту подчеркнула, что искоренить вирус можно только при сотрудничестве всех вовлеченных сторон. Окружная организация самоуправления Лимассола подписала контракт на замену устаревшей водопроводной сети в центре города. Проект стоимостью более 9 миллионов евро охватывает около 100 километров сети на 220 улицах и должен улучшить качество воды примерно для 40 тысяч жителей. Работы начнутся в июле и продлятся 24 месяца. Старую изношенную сеть заменят новые системы распределения питьевой воды из современных материалов. Мероприятия включают прокладку новых водопроводных труб, земляные работы, обратную засыпку и восстановление дорог и тротуаров. Республика Кипр получит еще два легких противопожарных самолета в рамках механизма гражданской защиты ЕС на летний сезон этого года. Об этом во вторник сообщила Еврокомиссия, включившая остров в список стран высокого риска лесных пожаров, куда силы перебрасываются заранее в превентивных целях. На острове также создают региональную европейскую пожарную станцию, которая, как ожидается, начнет работу уже в этом году. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Предстоящей ночью в Никосии и на побережье будет до плюс 18, на вершинах Троодоса около плюс 10 градусов. Завтра на Кипре ожидается переменная облачность, в прибрежной части днем будет около плюс 28, в Никосии такая же температура, а в горах плюс 20. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.

0: Реклама на русском. В поисках дома вы видите примерно один дом из четырех. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home, buysellcypress.com. Пока вы отдыхаете, ваш бизнес продолжает работать, а мы способствовать его продвижению в режиме нон-стоп. Горячее летнее предложение от единственной русскоязычной радиостанции Кипра. Эффективная реклама, грамотные пиар-решения, особые условия и самые приятные цены. Все детали по телефону 255-88-180. Жаркий нон-стоп на русском.
1: Мойка высокого давления. Всего за 79,95. Напольный вентилятор за 15,95. Комплект мебели для сада по 99,95. Газовый гриль 5 конфорок 299,95. Спрей для кондиционера всего 2,99. Онлайн mangas.com.cy.
2: Что-то я не высыпаюсь. То ли ночь короткие, то ли сплю быстро.
3: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
0: Новая песня на русском.

0: можно. Зиверт, газ.
1: Русское радио.
2: Все мы изначально чайники с мечтами. Нас не замечают, а потом мы бах. И уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

На Кипре 16:30. Точное время представляют компания «Leos Development» и «Visionaire Residences». Уникальная бутик-башня от легендарного итальянского дома «Visionaire». Панорамные виды на море из каждой квартиры и потолки 4 метра. Подробности по телефону 999-88-008 или на leosdevelopment.cy.

Двадцатка лучших песен эфира с Ирой Аполлоновой. Полную версию ТОП-20 слушай в пятницу с 18 до 19.00. С повтором в субботу с 10 до 11.00.

страна. Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском. Итальянский государственный театр «Балетто ди Милано» и «Атриа Мьюзик» представляют балет «Шахерезада». Оригинальная постановка на музыку Николая Римского-Корсакова и Арама Хачатуряна. «Балетто ди Милано» – посол итальянского балета. Его артисты – признанные мастера танца, выпускники легендарной Академии Ла Скала и других престижных школ. С 16 по 18 октября. Никосия, Пафос, Лимассол. Билеты на солдаут и atriamusic.com. «Шахерезада. Сказки тысячи и одной ночи».
1: Пора убрать тревоги и шум из головы без затяжных посещений психологов. Private Aesthetic Center Байбунин представляет Examind – технологию улучшения психоэмоционального состояния для снижения тревог и улучшения когнитивной ясности. Посетите наш центр в Лимассоле на Командарес 12 или запишитесь на консультацию 95 9 62 065. Private Aesthetic Center Байбунин. Живите без стресса и в гармонии с собой.
2: За вами будущее! Отойдите!
3: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.
4: Все будет хорошо.
5: Русское радио.

0: слушает страна.
1: Там, тут или там, на тротуарах мокрых тут. Там, тут или там.
0: Русское радио.
2: Ты не тот, я не так.

0: слушаете лучшее, любимое на русском. Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 17 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина – то, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
4: Здравствуйте! С новостями Александр Данилов. В этом выпуске: на Кипре запустили онлайн-продление ВНЖ. Что меняется для заявителей? В районе Малинди спасатели вытащили из моря 20-летнего мужчину. В Пафосе стартовала бесплатная раздача 75 тысяч комплектов для экономии воды. Далее подробности. Миграционный департамент Кипра 22 мая запустил пилотный электронный сервис для подачи заявлений на продление нескольких видов на жительство. Воспользоваться им можно через подтвержденный профиль CY-логин, при этом бумажная подача заявлений на нынешнем этапе продолжается в обычном режиме. В пилот вошли 5 категорий разрешений. Сервис охватывает только продление уже имеющихся ВНЖ, а не первичную подачу. Недалеко от станции ЛМ-4 в Лимассоле 1 июня около 13 часов едва не утонул 20-летний купальщик. Дежурные спасатели оперативно отреагировали и вытащили молодого человека из воды. Ему сразу оказали первую помощь на месте, подали кислород, что позволило стабилизировать состояние до приезда врачей. После этого пострадавшего доставили в больницу Лимассола для профилактического обследования. По данным медиков, его состояние оценивается как хорошее, угрозы жизни нет. На Кипре стартовала бесплатная программа раздачи 75 тысяч комплектов водосберегающего оборудования. Ее ведет Департамент развития водных ресурсов. Первым регионом стал Пафос, сообщило Министерство водного хозяйства во вторник. Каждый комплект включает 4 насадки для смесителей и 2 ограничителя потока для душа. Всего по стране планируется раздать около 2 миллионов насадок и 1 миллиона душевых ограничителей. Оборудование предоставляется бесплатно для домохозяйств и предприятий. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Предстоящей ночью в Никосии и на побережье будет до плюс 18, на вершинах Троодоса около плюс 10 градусов. Завтра на Кипре ожидается переменная облачность, в прибрежной части днем будет около плюс 28, в Никосии такая же температура, а в горах плюс 20. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.

эпохи времени. Музыка поколений. Детали событий. Медиагруппа «Русская волна». Голос, которому доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском. Пока вы отдыхаете, ваш бизнес продолжает работать, а мы способствовать его продвижению в режиме нон-стоп. Горячее летнее предложение от единственной русскоязычной радиостанции Кипра. Эффективная реклама, грамотные пиар-решения, особые условия и самые приятные цены. Все детали по телефону 255-88-180. Жаркий нон-стоп на русском. В поисках дома вы видите лишь часть рынка, примерно один дом из четырех. Вы теряете дом мечты, просто потому, что его вам так и не показали. Общее объявление – это маленькое окошечко. Откройте весь рынок недвижимости с приложением BuySell. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home,
1: buysellcypress.com. Весь день лежу на диване и останавливаться не собираюсь, потому что я вообще без тормозов.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180. Новая песня на русском.

На Кипре 17:30. Точное время представляют компания «Leos Development» и единственная в своем роде бутик-башня «Визионер Резиденсес» в Гермосое. Панорамные виды на море, потолки 4 метра и премиальный спа. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

0: Реклама на русском. Хорошая машина должна быть быстрой, удобной, а еще надежной, яркой, скоростной. В Айворе Рент найдется авто под любую задачу. Долгосрочная и краткосрочная аренда новых автомобилей от известных брендов. Представительские BMW, Mercedes и Porsche. Семейные Volkswagen и Kia. А еще неповторимый и дерзкий Ford Mustang. Для тех, кто любит по-настоящему мощные авто. Заходи на ivoryrentacar.com и выбирай свою хорошую машину.
1: Живешь на Кипре, но Европа все еще по визе? Каждая поездка, анкеты, записи, ожидания и в лучшем случае однократная виза под четкие даты. Оформи ВНЖ одной из стран Шенгена и свободно летай по Европе. Живи там, где хочешь. Путешествуй, когда хочешь. ВНЖ и гражданство с компанией Unisold. Просто, надежно, легально. Инстаграм Unisold LTD. Звони 966-06-600.
2: Хочешь позлить московских друзей? Выложи в Инстаграм фотографию с побережья. Утром в понедельник.
3: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88180.

0: ночь.
1: Реклама на русском.
2: Хорошо, что есть vzin.com. Мой любимый магазин.
3: Пожалуй, лучший интернет-магазин товаров для здоровья и красоты. Здесь представлены ведущие высококачественные бренды для всей семьи. Фрезидерм, Хип, Алмирон, Витабиотикс и другие. Отличные цены и постоянные спецпредложения. Я экономлю до 50%, плюс бесплатная доставка. А новым клиентам на первый заказ на сайте дополнительная скидка 12%. Evzin.com. Качество, выбор и суперпрограмма лояльности. Красота.
4: Отправляйтесь в мир волшебства, смеха и невероятных приключений вместе с героями бродвейского мюзикла «Шрек». Яркое семейное шоу, полное великолепной музыки, танцев, юмора и сказочных сюрпризов, покорившее зрителей по всему миру. 14 июня в театре «Потихио» в Лимассоле. Только в 16 часов и 19.00. Не пропустите грандиозный бродвейский хит «Шрек». Билеты на Sold Out Tickets. Телефон 99 40 11 95.
5: Случайно поймала букет невесты. Отбросила обратно. Ну, к черту вот эти неприятности.
1: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.
6: Русское радио.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 18 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
4: Здравствуйте, с новостями Александр Данилов. В этом выпуске Кипр ужесточает меры против ящура. Младшеклассники уходят на каникулы, даты окончания и начала учебы. Кипр получит еще 2 самолета ЕС для тушения пожаров. Далее подробности. Кипр ввел более жесткие меры против вспышки ящура. Забой животных на зараженных фермах в течение 24 часов, ускоренная массовая вакцинация и штрафы за незаконные перемещения скота до 250 тысяч евро. Пакет решений приняли накануне на совещании в президентском дворце. Министр сельского хозяйства Мария Панайоту подчеркнула, что искоренить вирус можно только при сотрудничестве всех вовлеченных сторон. Занятия для учеников государственных детских садов, начальных и специальных школ в текущем учебном году заканчиваются 17 июня. Об этом сообщило Министерство образования. Педагоги уходят на летние каникулы на 2 дня позже, 19 июня. Новый учебный год начнется 7 сентября для учителей и 14 сентября для школьников. Этот день приходится на церковный праздник Воздвижения Честного Креста, и в некоторых приходах это местный выходной. Республика Кипр получит еще 2 легких противопожарных самолета в рамках механизма гражданской защиты ЕС на летний сезон этого года. Об этом во вторник сообщила Еврокомиссия, включившая остров в список стран высокого риска лесных пожаров, куда силы перебрасываются заранее в превентивных целях. На острове также создают региональную европейскую пожарную станцию, которая, как ожидается, начнет работу уже в этом году. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Предстоящей ночью в Никосии и на побережье будет до плюс 18, на вершинах Троодоса около плюс 10 градусов. Завтра на Кипре ожидается переменная облачность, в прибрежной части днем будет около плюс 28, в Никосии такая же температура, а в горах плюс 20. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.
5: Правило 3, важных слова одна, что я оставлен.

0: Анна Асти, Дима Билан. Эпилог.
1: Русское радио.
2: В темном коридоре вещи. Понятых где-то в пробке. Но на сердце много три.

0: Реклама на русском. Пока вы отдыхаете, ваш бизнес продолжает работать, а мы способствовать его продвижению в режиме нон-стоп. Горячее летнее предложение от единственной русскоязычной радиостанции Кипра. Эффективная реклама, грамотные пиар-решения, особые условия и самые приятные цены. Все детали по телефону 255-88-180. Жаркий нон-стоп на русском.
1: Дом – это не просто стены. Это тепло, безопасность и важнейшие моменты жизни. Уже 25 лет «Медуза Девелоперс» создает на Кипре дома, где рождаются воспоминания. Лицензия класса А и свыше 300 успешных проектов подтверждают качество. Более 20 объектов в Пафосе. Стильные апартаменты, роскошные виллы и современный бизнес-центр. А индивидуальный дизайн сделает дом отражением вашей мечты. «Медуза Девелоперс». Добро пожаловать в семью.
2: Если я буду постоянно держать себя в рамках, то я превращусь в портрет.
3: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

На Кипре 18.30. Точное время представляет компания «Leos Development». Бутик-башня «Визионер Резиденсес». Такая одна. Эксклюзивные резиденции в Гермосое. Панорамные виды на море из каждой квартиры. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

0: Реклама на русском. Впервые на Кипре. 11 июля. Группа «Винтаж». Сольный концерт. Песни, которые знают наизусть. Воплощение музыкального стиля и дерзости.
1: Ева, я любила тебя.
0: Их тексты наполнены глубоким смыслом. А зрелищные шоу никого не оставляет равнодушным.
1: Я сочиняю роман.
0: Не пропустите. 11 июля. Notes Live Limassol. «Винтаж». Empire Agency. Твой билет на Sold Out Ticketbox.
2: Леди Эстетик напоминает. До 80% нежелательных изменений кожи появляются там, где раньше она выглядела абсолютно здоровой. Но всего за 10 минут можно зафиксировать все родинки и новообразования на теле, чтобы отслеживать любые изменения. В Леди Эстетик доступны полный чекап кожного покрова, создание карты родинок и персонального цифрового паспорта кожи. Современный способ сохранить контроль, уверенность и здоровье. Леди Эстетик. Искусство быть красивой.
0: Слышите этот звук? Это сигнал вашего автомобиля о том, что ему нужна забота.
3: Мастера «Альфа Гранд Автосервис» сделают все как надо. Диагностика, техобслуживание, ремонт двигателя и электроники, кузовные работы и даже шиномонтаж. Все в одном месте. Звоните по телефону 2505-45-85.
4: Учить греческий просто. Привет, ясо. Пока, ясо.
5: Διαφημιστείτε στον πρώτο ρωσικό μουσικό σταθμό στην Κύπρο. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2558 8180.

0: путь, твое настроение, твоя волна. Русское радио Кипр.
1: Русское радио Кипр.
0: Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском. Пока вы отдыхаете, ваш бизнес продолжает работать, а мы способствовать его продвижению в режиме нон-стоп. Горячее летнее предложение от единственной русскоязычной радиостанции Кипра. Эффективная реклама, грамотные пиар-решения, особые условия и самые приятные цены. Все детали по телефону 255-88-180. Жаркий нон-стоп на русском. Сладкий мир кондитерской Toy Confectionery от Пунина. Авторские десерты на любой вкус. Свежий хлеб и вкусная выпечка. Увлекательные мастер-классы и детская площадка для самых маленьких сладкоежек. Приходите в Toy Confectionery в Лимассол Дель Мар или заказывайте в Болт и Волт. Угощение для любимых без повода и в праздники.
1: Утеряны водительские права моей супруги. Нашедшего очень прошу не возвращать.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Слушайте лучшее. Любимое на русском. Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 19 часов.
2: Спонсор часа «Пунин Групп».
3: Как говорят в Италии, годы, любовники и бокалы вина – то, чему не надо вести счет. Остановите время с «Пунин Вайн». Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
4: Здравствуйте! С новостями Александр Данилов. В этом выпуске на Кипре запустили онлайн-продление ВНЖ. Что меняется для заявителей? Младшеклассники уходят на каникулы. Даты окончания и начала учебы. В Пафосе стартовала бесплатная раздача 75 тысяч комплектов для экономии воды. Далее подробности. Миграционный департамент Кипра 22 мая запустил пилотный электронный сервис для подачи заявлений на продление нескольких видов на жительство. Воспользоваться им можно через подтвержденный профиль CY-логин, при этом бумажная подача заявлений на нынешнем этапе продолжается в обычном режиме. В пилот вошли 5 категорий разрешений. Сервис охватывает только продление уже имеющихся ВНЖ, а не первичную подачу. Занятия для учеников государственных детских садов, начальных и специальных школ в текущем учебном году заканчиваются 17 июня. Об этом сообщило Министерство образования. Педагоги уходят на летние каникулы на 2 дня позже, 19 июня. Новый учебный год начнется 7 сентября для учителей и 14 сентября для школьников. Этот день приходится на церковный праздник Воздвижения Честного Креста, и в некоторых приходах это местный выходной. На Кипре стартовала бесплатная программа раздачи 75 тысяч комплектов водосберегающего оборудования. Ее ведет Департамент развития водных ресурсов. Первым регионом стал Пафос, сообщило Министерство водного хозяйства во вторник. Каждый комплект включает 4 насадки для смесителей и 2 ограничителя потока для душа. Всего по стране планируется раздать около 2 миллионов насадок и 1 миллиона душевых ограничителей. Оборудование предоставляется бесплатно для домохозяйств и предприятий. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Предстоящей ночью в Никосии и на побережье будет до плюс 18, на вершинах Троодоса около плюс 10 градусов. Завтра на Кипре ожидается переменная облачность, в прибрежной части днем будет около плюс 28, в Никосии такая же температура, а в горах плюс 20. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.

0: глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
1: Всем привет, с вами Яна Соболева о способах блестяще выглядеть в любые времена. Чтобы реализовать потенциал долгожителя, важно оставаться здоровым. Население Кипра входит в группу риска. Спокойствие, только спокойствие. Моя цель не пугать, а информировать. Светило оставляет следы на нашей коже. С одной стороны, это палитра оттенков загара и витамин D. С другой, это ожог. И первыми поджариваются родинки. А это уже опасно. Злокачественная форма такого образования – это меланома. Сегодня учимся отличать ее от безобидного пятнышка. Самое простое по цвету. Родинке свойственна однотонность. Меланома неравномерно окрашена и склонна менять цвет. Второе отличие по форме. Меланома всегда асимметрична. Далее смотрим на симптомы. Доброкачественные образования, как правило, не вызывают неприятных ощущений. Злокачественные могут сопровождаться зудом, иметь кровянистые выделения, шелушиться, отекать, вызывать болезненные ощущения при прикосновении. И, наконец, по изменениям. Доброкачественные образования не трансформируются с течением времени. Для меланомы свойственны резкие изменения в цвете, форме и размерах. Консультация специалиста лазер-бьюти-центра «Леди Эстетик» поможет снять любые сомнения. А в случае подозрений на злокачественное образование – получить рекомендации и начать своевременное лечение. Запись на сайте ladyesthetic.com.cy или в директе Instagram. Относитесь к себе бережно, и пусть все проходит гладко.
0: Глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик».

0: Реклама на русском.
1: Лептос Эстейтс. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавалли в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 8000-0707. Сайт leptosestates.com.
2: Кипр празднует День независимости дважды в год. А вы можете делать это каждый день. С гибридной солнечной системой от Solar City. Она обеспечит ваш дом электричеством в течение дня, а в темное время суток получит энергию от аккумулятора. И никаких отключений от АИК. Даже если в вашем районе пропадет свет, система продолжит работать без перебоев. Все подробности по телефону 94 08 69 49. 94 08 69 49.
3: Вот в наше время.
4: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
5: Он не любит тебя, ни с колечком.
4: А теперь я включаю их своему сыну.
6: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
4: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
7: Лихие 90-е. Родные нулевые.
4: Каждые выходные в 5 вечера. Это «Наше время» на 99FM.
8: На вопрос, кого вы больше любите, блондинок или брюнеток, настоящий мужчина должен отвечать «Да».
9: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

На Кипре 19:30. Точное время представляют компания Leos Development и Visioner Residences. Уникальная бутик-башня от легендарного итальянского дома Visioner. Панорамные виды на море из каждой квартиры и потолки 4 метра. Подробности по телефону 999-88-008 или на leosdevelopment.cy. 20 лет мы говорим, нас слушают. Медиагруппа «Русская волна».

0: Реклама на русском.
1: Супергерои спасают мир, а наше сомелье – ваш вечер. Они знают, какой виски поддержит разговор, какое вино добавит настроение, а что станет идеальным подарком. Пунин Вайн. Вина со всего света. Крепкий алкоголь, гастрономия, аксессуары и сигары в одном месте. С доставкой по Кипру. Пунин Вайн. У нас выбор не случайный. Мы подбираем самое лучшее. Ждем вас на Туристерии Лимассола. Или заказывайте онлайн на puninwine.com.
0: Радио Монте-Карло Кипр.
2: Для тех, кому вполне достаточно самого лучшего, слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
3: Домашний телефон нужен хотя бы для того, чтобы найти в квартире мобильник.
4: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.
0: Медиагруппа «Русская волна».

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 20 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

0: сделано со вкусом. Милц Вуд.
1: Всем привет, с вами Яна Соболева. Есть мнение, что при похудении необходимо исключить жиры из рациона питания. Поэтому миф про пользу обезжиренных продуктов так живуч. Но маркировки «обезжиренный», «без сахара», «без соли» – это всегда сигнал про худший состав питания, чем продукты без соответствующей маркировки. В отношении жиров вообще существуют две крайности. Больше жиров – кето-диета, и ноль жиров – обезжиренные продукты. Для развития и здорового функционирования нашей гормональной системы жиры просто необходимы. Повышенный холестерин – это яркий показатель недостатка жиров в рационе. Регулярное потребление обезжиренных продуктов или дефицит жиросодержащих приводит к системному сбою. Они не дают чувства сытости. Это ведет к превышению суточной калорийности и, как следствие, набору лишнего веса. Они же провоцируют нарушение обмена веществ и гормонального баланса. А еще могут запустить расстройство пищевого поведения – РПП. Организм в случае жиродефицита начинает продуцировать холестерин как хороший, так и плохой, приводящий к бляшкам и тромбам. Так что включаем режим осознанного потребления пищи и отказываемся от маркировки «обезжиренный» в угоду красоте и здоровью. Потребление жиров для женщин – это регулярный цикл, отсутствие ряда заболеваний мочеполовой системы, а у мужчин – нормальный уровень тестостерона. И у всех энергичность, здоровые сосуды, рост мышц. Сервис Milts Food предлагает вводить в рацион жирные сорта мяса и рыбы, запекать утку, курицу со шкуркой, не отказываться от сала, налегать на авокадо, салаты с маслом, орехи и семечки. И на десерт лайфхак. Позвоните в отдел заботы Milts Food и получите конструктор меню от нутрициолога Маши Милц. Подробности в Instagram.
0: Сделано со вкусом. Milts Food. Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском.
1: Вот в наше время.
2: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
3: Он не любит тебя ни с колечком.
2: А теперь я включаю их своему сыну.
4: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
2: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
5: Лихие 90-е. Родные нулевые.
2: Каждые выходные в 5 вечера. Это наше время на 99FM.
6: Лента Кипра. На сайте и во всех соцсетях. Оперативная доставка новостей обо всем, что происходит на острове.
7: Лента Сайбус.
8: Говорят, его видели на набережной.
9: А кто-то в старом городе.
8: А некоторые успели сделать с ним селфи.
5: Он – Шавермагай. Он существует.
8: Следи за нашими соцсетями.
5: Шавермагай уже идет за тобой.
8: Де Шаверма Байпунин на Иринис 11 в старом городе.
5: Не просто гастровкус, а веселое настроение прямо на улицах Лимассола.
8: Доставка Болт, Волт, Фуди.
10: На всех фотках я тот самый человек, который моргнул или чихнул.
5: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.
11: Новая песня на русском.

На Кипре 20 часов 30 минут. Точное время представляют компания «Leos Development» и единственная в своем роде бутик-башня «Визионер Резиденсес» в Гермосое. Панорамные виды на море, потолки 4 метра и премиальный спа. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.co.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 21 час.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

На Кипре 21:30. Точное время представляет компания «Leos Development». Бутик-башня «Визионер Резиденсес». Такая одна. Эксклюзивные резиденции в Гермосое. Панорамные виды на море из каждой квартиры. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

«Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 22 часа.

0: Спонсор часа – Пунин Групп.
1: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

На Кипре 22:30. Точное время представляет компания Leos Development и Visionaire Residences. Уникальная бутик-башня от легендарного итальянского дома Visionaire. Панорамные виды на море из каждой квартиры и потолки 4 метра. Подробности по телефону 999 88.

0: слушает страна.
1: Сотни раз обжигалась, было больно, но выживала, слава Богу.
0: Русское радио.
1: Смотри, какими мы счастливыми можем быть. Смотри, как круто танцуем. Смотри, какие друзья.
0: Только лучше.
2: Танцы, танцы, танцуй, девчонка. А парни пусть постоят в сторонке. И в каждой ноге движение тела. Танцуй, ты ведь этого тоже хотела.
0: Слушайте лучшее, любимое на русском. Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
3: На Кипре 23 часа.
4: Спонсор часа – Пунин Групп.
5: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
6: Ladies and gentlemen, pump up the volume.
0: We're presenting you new music show. На русском радио Кипр.

На Кипре 23.30. Точное время представляет компания «Leos Development» и единственная в своем роде бутик-башня «Визионер Резиденсес» в Гермосое. Панорамные виды на море, потолки 4 метра и премиальный спа. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре полночь.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет.
4: Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

изначально. Чайники с мечтами нас не замечают. А потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

В этом мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре час ночи.

сердца. Хорошо, что ты не слышал моих песен и не видел никогда моего лица. 20 лет мы говорим, нас слушают. Медиагруппа «Русская волна».

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 2 часа ночи.

0: Европа. Русская волна. Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.
1: Бесконечность одиноких темных лестниц в городе чужом. Где-то улица

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 3 часа ночи.